Радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связей, информационных технологий и массовых коммуникаций для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет. ДФМ.

слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем плюс 22 градуса, вечером плюс 19, ночью плюс 15. Ветер юго-западный до 3 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца июня.
5: «Димон такси грузовой». 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон такси.
6: В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Сименс Аванта». Высокое качество снимков, ведущие специалисты в области рентгенологии, точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70 72 82.

0: раз в будильники на радио DFM. Буяка, буяка! Салютище, динародище! Если за выходные ты так хорошо отдохнул, что теперь нужен отдых после отдыха, ты среди своих встречай эндорфин, помещающее шоу
1: «Разбудилники». Меня зовут Катя Бодрова.
0: А я диджей от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: С недавних пор так. Ну что, повсюду, конечно, все говорит нам о чемпионате мира по футболу, абсолютно. А даже сегодня я доехала до рабочего места. Меня просят оценить нашу поездку в такси.
0: А, подожди,
1: с помощью...
0: Не, футбол надо обсуждать под соответствующей музыку. Конечно.
1: Она идется такая?
0: Рыкча будет. Оле! Теперь рассказывай.
1: Ну и вот под это вот оле-оле рассказываю, как я сегодня оценивала поездку в такси. С помощью футбольных мячей.
0: Ух ты.
1: Теперь там не 5 звездочек, а 5 футбольных мячей. Ну, я 5 оставила, мальчишки.
0: Вот когда? Слушай, ну ты успела уже хоть один матч посмотреть? Или...
1: Я не смотрела ничего.
0: Ну ничего, поэтому я и смотрю.
1: Ни один матч. Так, ты за меня это сделал.
0: Вообще, я, ну, пока чемпионат, конечно, прет, это только начало. Мы футбол будем смотреть целый месяц с лишним.
1: Получается, то есть, так.
0: Да, месяц с хвостиком. Так, я вообще в восторге от судейской наушной камеры.
1: Какой?

0: бородатые мужчины поют эту песенку и даже иногда плачут.
1: Это феномен.
0: Это трогательно.
2: Для меня был нереальным шоком. Я просто все эти выходные переслушал разные гимны и слышал, как фанаты это исполняли на стадионе.
0: Это сумасшедший был.
2: Трек-то спокойный, да? А брутальные мужики пели от души. Ну что ж, у нас есть сообщение у нас в мессенджере. Надя пишет: доброе утро любимым людям. Просыпаемся и живем лучше лета. Такого больше... А, ну ладно, такого еще будет, не пришли. Такое будет еще.
0: Доброе утро, разбудильники. Разбудите, пожалуйста, меня после ночной смены. Максим из Москвы просит. Саймона поздравляю с... Узнаете в рубрике «Формула Саймона».
2: Узнаете!
0: Какой, смотри, даже не спойлерит.
2: Ой, какие выходные были прекрасны.
0: Макс, красавчик.
2: Вообще, Макс, спасибо за поздравление. Вот. А так встречаем футбольный гимн. Это, по-моему, был официальным гимном в чемпионате мира 98-го года, кажется.
0: Даже вот. Так?
2: Да.

0: Пол, да, и музыка Рики Мартина оказалась очень кстати. Я предлагаю еще и поиграть. Впереди у нас классная игрушка. Можно дозвониться по телефону прямого эфира 8-495-956-101-2. Не случайно, Саймон, тук-тук поставь. Да?
1: Кто там?
0: У нас игра «Кто там?» дальше. Звоним и ждем.
1: Мы скоро играем в футбол, что ли, нет?
0: Футбол?
1: Футбол, что ли, играем, нет?
0: Нет.
1: А, просто играем, да? А ты футбол вообще играешь? Умеешь?
0: Ну, как-то с мальчишками в детстве гоняла, пыталась, но, честно, такое себе. Я волейбольщица, ты же знаешь.
1: А, то есть пинат балду не футбол,
0: да? Я могу, кстати, в волейболе тоже разрешено пинать мяч, чтобы он, если он падает, всегда.
1: А, да? Ладно. Ну что ж, ребята, у нас отличное настроение, надеюсь, и у тебя, дир народ, тоже. Скоро вернемся. Это шоу
0: «Разбудилники».
1: Включи тусовку.
0: Оле,
1: а, оле?
0: Включи оле-оле.
1: Оле-оле надо? Давай, давай. Оле, лей, гоу. Оле, оле, оле. Давай все. Оле, оле, оле. Хватит, хватит.

0: на радио DFM.
1: Реклама. Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: «Джетур Т1». Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
3: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
4: Вкусный!

0: Конкретные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию.

0: проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
1: Теперь тусовка.
2: Где?
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: Будильники на радио ДФМ.
1: Кто там? Кто там? Кто там?
2: Эй, чик-чик-бум! Здорово, Ди-команда! Если еще не ложился спать после футбола, после матча и после марафона футбольного, бодро пожаловать в веки поднимающие шоу «Разбудильники». Она поможет словить бодрячка Катя Бодрячкова-Бодрова.
3: Не даст заснуть, диджей Саймон.
2: Ну что ж, играем в «Кто там?» Игра, где от меня чуйка часто уходит по-английски.
3: Играть с нами будет Максим из Воронежа. Макс, привет!
4: Доброго-доброго!
2: Максим, приветище!
3: Ну, действительно, рассказывай, как...
4: Распипуши потягуши!
3: Рассказывай, действительно, как проходит твой чемпионат мира, реально, ложился ли ты спать?
4: Я на 3 дня вообще выпал из жизни, потому что, ну, как бы, были выходные, был на даче, природа.
2: А, ну ушел на дачу и ушел на другую планету.
3: А, ты никаких не знаешь, да, футбольных новостей? Вот наушные...
4: Кто такие футболисты вообще?
3: Ты лучше спроси, кто такой арбитр современный, мы тут разговариваем.
2: Они теперь прокачаны, у них наушная камера.
4: Саймон похож на арбитра, который вот орет на всех.
3: Позитивно орет. Красную карточку никого пока не планирует.
2: Пока нет, и не желтый, и не красный.
4: Он с красной. У него только язык красный. Он сразу вместо карточки язык показывает всем.
3: Ой, ну фантазер. Ты меня называла.
2: Ты меня называла.
3: Да-да-да, мне тоже песня в голове. Ладно, Макс, у нас игра «Кто там?» впереди. Для этого, для того, чтобы объяснить тебе правила, нужно попрощаться ненадолго с Саймоном. Сай, надевай наушнички. Наушную камеру надевай.
2: Да, надевай наушную камеру и поступлю, как бы сделал Терминатор.
5: I'll be back.
3: Будем тебя ждать. А пока, теперь, когда нас Саймон не слышит, Макс, скажи мне, кого бы ты загадал, если бы я тебя попросила, а я тебя прошу, какого-нибудь персонажа или известную личность? Загадай и назови мне.
4: Джейсон Стэтхэм.
3: Да? Я правильно услышал?
4: Все услышали.
3: Кто все? Я? Да. Я услышала, все, хорошо. Дальше у Саймона будет 1 минута на то, чтобы отгадать, кто там, кого ты загадал. Будет задавать тебе странные, наводящие вопросы. Ты на них отвечай только да или нет. И не пытайся его запутать, отвечай честно. Если он отгадает, кто там, ты выиграл. Если не отгадает, ну, красная карточка тебе. Хорошо.
4: То есть обратно.
3: Нет, если отгадать. Подожди, сейчас я вспомню. У меня тоже было 3 выходных, чтобы ты понимал.
4: Я выиграл.
3: Умничка, Макс. Сразу слышно, ты нас всегда слушаешь. А обратно зовем Саймона.
2: О, играем!
3: Макс, в общем, объяснил мне правила игры.
2: Так. А сам? Он сам еще и ведущий.
3: Мы готовы.
2: Еще и ведущий.
3: Он реально лучше меня их знает.
2: У меня уж сомнение, что реально на 3 дня ушел на дачу.
3: Так я тоже, видимо, ушла. Не, ну так и было. А, у тебя 1 минута на то, чтобы понять, кого же загадал Максим. Ну что, поехали, парни?
2: Let's go. Так, Макс, ты вымышленный персонаж?
4: Нет.
2: А, настоящий?
4: Самый настоящий.
2: Окей, а ты русский?
4: Нет.
2: А ты не русский персонаж. А ты из кино?
4: Возможно, не исключено. Бывает.
3: Не русский, не персонаж.
2: Ты из кино? Ты человек из кино?
4: Я говорю, возможно, не исключено, конечно же, бывает.
3: Нет, только да или нет.
2: Не исключено, я понял.
3: Ты же знаешь правила, Макс.
4: Да.
2: Ты мужчина?
4: Да,
2: ты мужчина?
4: Да, да.
2: Мужчина из кино. И тебя все знают, да? Так,
4: конечно.
2: Ты имеешь отношение к футболу? К футболу имеешь отношение?
4: Да, ну, если была такая роль, то возможно. Нет, да.
2: А ты всем люлей раздаешь? Ты крутой?
4: Да, вообще, вот просто наикрутейший.
2: Круто. У тебя какой цвет волос? Черный? Черные волосы?
4: Лысый.
3: Ты говоришь только да или нет, он посмотрит, что ты делаешь.
2: Лысый?
4: Да.
2: А ты крупный совсем, гигант, ты огромный, я тебя, ну, лично знаю.
4: Коренастый.
2: А я... ну ты не в курсе. Вот, возможно. Так,
3: Знай, я тебе могу дать подсказку. Он автор таких знаменитых цитат, как «Жиши, пиши от души».
2: Я понял, кто. Кстати, я с ним знаком, кстати, лично.
3: Кто рано встает, тому весь день спать хочется.
2: Да, я понял.
3: И так далее.
4: Интервью у него брал тоже, да?
2: Да, интервью у него брал, да. Это Джейсон Стейтем.
3: Да, это правильный ответ. Но ты же понимаешь, Саймон, что ты ответил уже после...
2: После гонга.
3: После гонга, после времени, поэтому ты продул. Я тебя с этим поздравляю. А Макс, у Максима все в порядке?
2: Макс, ты зря со мной футбол не смотрел.
4: Я зря на тебя сейчас орал, да?
2: Ты зря не смотрел со мной футбол, понимаешь? Или гонку Формулы 1 вчера. Тебя не хватило вообще.
3: Макс, ну...
4: Я видел, как ты интервью брал у Стэдрима. Ты че?
3: Максим, а теперь важно. Успокоимся. Вы как дети малые, честное слово. Максим, а теперь скажи, что ты забираешь в качестве победы? Ты же все знаешь. Что ты забираешь?
2: Что забираешь?
3: Фирменный мерч?
4: Вообще мерч.
3: От радио DFM. Ой, первые 40 лет жизни мальчиков, конечно, самые тяжелые.
2: Ну, ты знаешь, у нас такое настроение, потому что идет чемпионат мира по футболу, конечно.
4: Я, кстати, недавно поменял паспорт.
3: Я думал,
4: плохо. 45 прошло.
2: Браво, дружище.
3: С прошедшим. Спасибо, Макс, за игру.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, как это так? Самец – баран, самка – овца, а детеныш не овца-баран, а ягненок! Как?
1: Реклама на ДФМ.
3: Лето в пиццафабрике. Мы добавили в меню нежную пиццу песто, сытную пасту с индейкой и линейку освежающих напитков. Заходи пробовать к нам в гости или заказывай доставку на пиццафабрика.рф. Лето – это вкусно!
4: Оймал, Волга, Окружное шоссе, дом 9D, помещение 29, УГРН 12-43-54-116.
5: Псориаз и экзема заставляют прятать кожу и отказываться от привычных радостей. Хватит терпеть зуд и дискомфорт. Время вернуть контроль над своей жизнью. Центр косметологии «Гладкое будущее» предлагает комплексный подход. Наша цель – стойкая и длительная ремиссия. Забудьте о постоянном обострении. Подарите своей коже спокойствие и бережный уход. Адрес: Горького, 85. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. ИП Мясникова ЮЕ. ИНН 351-993-6404.
6: Летние акции от Стройландии. Только с 1 по 30 июня. Кухня Абрау со столешницей 1 метр по цене 8990 рублей. Кухня Берген со столешницей 2 метра по цене 15990 рублей. Подробности акции в магазинах. Стройландия. Для дома и больше.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.

0: выгодные кредитные программы. Автосалон «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Хочешь настоящие эмоции? Стинт картинг. Современный картинг-центр площадью более 3000 квадратных метров. 16 картов для взрослых и детей. Система телеметрии и фиксация рекорда круга. Почувствуй себя настоящим гонщиком. А еще незабываемые дни рождения. Отдельная комната отдыха. Sony PlayStation. Настольные игры и музыка. Картинг, который запомнится. Ждем по адресу: улица Ленинградская, 73А. Телефон 23-80-90. Возрастное ограничение 6+.
2: Получи прочные знания для успешной карьеры. Поступай в Вологодскую государственную молочно-хозяйственную академию. Доступно среднее и высшее образование. Современная учебная база. Более 700 бюджетных мест. Социальная поддержка и помощь в трудоустройстве. Принимаем документы с 20 июня. Подробности на сайте прием.молочная.ру.
3: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82. ДФМ.
5: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки, десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: Будильники на радио DFM.
1: Вот это копипаст. Копипаст.
2: Шоу «Разбудильники» на радио DFM. Здесь Катя Бодрова.
3: Оу, я брат от другой мамы, Диджей Саймон, черный перец.
2: И сейчас мы будем заниматься тем, что любят девушки. Выносить вердикт. Рубрика «Копипаст», где Саймон предлагает нам поразмышлять над тем, вот этот трек украден или оригинал все-таки.
3: Ну, да? Это очень-очень серьезное обвинение. Украденный.
2: Вот, а ты с аргументами и фактами, да?
3: Да, да.
2: Ворвешься в эфир.
3: Необъяснимый, но факт, да. Так, сегодня в музыкальном суде рэпер, которого никто не знает в твоем подъезде. И, возможно, в собственном подъезде тоже его мало кто знает. Его зовут Флейм, и он идет против Кейти Перри.
2: Wow.
3: Mm-hmm. Так, Флейм заявил, что в хите Dark Horse 2013 года Катя Перри утащила...
2: Катя Перри. Екатерин тогда уж. С уважением, пожалуйста.
3: Ну, до Екатерины сейчас дойдем, да. Вот, Катя Перри утащила 8-минутный синтезаторный ритм из его трека Joyful Noise 2008 года. Екатерина Перри и ее команда спросили... Кто такой Флейм? Это кто такой? Флейм ответил...
2: Я знаю Флейм.
3: Знаешь Флейм, да? А, вот Катя, вот наша Екатерина знает, а вот Катя Перри не знает. Флейм ответил, увидимся в суде. Сейчас я сравним эти два трека и поймем, откуда руки и ноги растут. Окей, ready, steady, go. Слушаем сначала трек Екатерины Перри, Dark Horse. Две штуки...
2: Екатерина Батьковна Перри.
3: Батьковна, окей. Две штуки 2013 года.

Ну что ж, теперь слушаем рэпера, которого никто не знает точно. В твоем подъезде Flame. Трек называется Joyful Noise. Две штуки 2008 года выпуска.

0: уточняем мнение. Есть?
1: Катюшка, Катюшка.
0: Эх, Перри, Катюшка.
1: Перри. Ну, конечно, это сэмпл украден. По вокалу нет вопросов, вообще неузнаваемо все-таки.
0: Не, ну продюсеры могут поменять вообще вот 3-4 ноты, но здесь что-то есть, да?
1: Но именно сэмпл, да.
0: Окей. А речь, кстати, именно о сэмпле как раз и шел, то есть именно бит.
1: Вот-вот-вот, я говорю, бит. Что здесь прям слышно, что украдено.
0: Окей, а если в перемешку послушаем, может быть, ты поменяешь мнение?
1: Да, попробуем.
0: Окей. Теперь слушаем Екатерину Перри, то есть по-вашему Кэти Перри и Флейм в перемешку.

0: уже все послушали, все данные перед тобой, Кат. Что думаешь?
1: Ну, тёзка моя, как я могу на неё гнать? Кать, ну просто не делай так больше. Очевидно, она украла сэмпл.
0: Или, Кать, скажи своим продюсерам, да?
1: Да, скажи своим продюсерам. Ты не виновата, а вот они, ай-яй-яй, и ой-ой-ой.
0: Даже если замедлили бит, все равно, ребят, мы ноты-то узнали, да?
1: Да, а вот, а она просто решила замедлиться.
0: Замедлиться, и никто не заметит. Но вердикт...
1: Как мессенджеры в России.
0: Вердикт удивительный. Изначально суд обязал Екатерину Перри, то есть Кэрри Перри, и ее команду выплатить почти 3 миллиона баксов. Прикинь? Но она подала апелляцию, и позже апелляционный суд отменил решение. Постановив, что восьминутный ритм слишком прост и является слишком базовым музыкальным элементом.
1: Ой, ты знаешь, когда ты уже празднуешь победу, Флейм, наверное, подумал, класс, да. Класс, 3 миллиона долларов.
0: Уже взял 3 ипотеки.
1: Да-да-да, и ему суд говорит, нет.
0: И опа.
1: А он уже там, да, пообещал там родственникам, дома вам куплю.
0: Не, возможно, он даже их уже в кредит купил.
1: Возможно, возможно, девчонок на этом, на кабриолете катал, да. И такой, и все.
0: Да, начал тратить деньги, которые еще не получил.
1: О, Катя. Это
0: да.
1: Мне нравится.
0: В итоге Екатерина Перри вышла из зала суда без квитанции на оплату.
1: Ну, красотка.
0: Ну, ты знаешь, что мне кажется, сказать? Имя сыграло роль, конечно. Имя и вес. Слышно же, все-таки слышно же, да?
1: Да. Флейму пусть будет просто приятно.
0: Надо было к другой Екатерине идти в суд. Да, к нашей. Флейм, эх, ты не знаешь.
1: Флейм, я бы тебе, вот. Деньжат подсыпал бы, конечно.
0: Флейм, приезжай в Россию, о тебе позаботятся. Ладно, спасибо всем за внимание. Это

0: Слушай «Разбудильники» на радио DFM.
1: Реклама. Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции. Надежный двигатель. Рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон. Для любой компании. Спортивные сиденья. И впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
3: Подробные условия уточните у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Зачисляй, храни, трать.
4: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
5: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: 5% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Акведы.
2: Выбраны.
3: Документы для регистрации ИП.
2: Готовы.
4: Фантастика.
5: Счет, бухгалтерия.
6: Подключены. Поехали.
7: При регистрации ИП счет и бухгалтерия. Бесплатно. Бизнесу быть. .банк. О-банк.
8: Все сложится с новым кроссовером Данет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
9: Цена действительно на модель Данет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Up the next.
12: А дальше – тусовка.
11: On DFM.
12: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ. Формула Шай. Формула Шай. Формула Шай.
1: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ и рубрика «Формула Сай». Здесь Саймон погружает нас в мир «Формулы-1», рассказывает про текущие гонки и делится фишками «Формулы». Говоря короче, простым языком, объясняет нам про спорт, где болит – это не глагол, а существительное.
2: Мое сердце болит.
1: Болит.
2: Болит.
1: Мучает мое, да.
2: Вау, какая же была гонка вчера в Барселоне. Вообще. Ну что же, случилось два паранормальных явления, то есть во время этой гонки. Первое паранормальное явление случилось еще до гонки, то есть неделю назад, по мнению поклонников Формулы-1. То есть неделю назад была гонка в Монако, да?
1: Да, ты рассказывал об этом.
2: Напоминаю, что гонку выиграл 19-летний Кими Антонелли, да?
1: Помню.
2: Луис Хэмилтон был на втором месте. И когда они праздновали, то есть обычно по Формуле-1 на подиуме брызгают игристо,
1: да?
2: Друг на друга, да? И Луис облил Ким Кардашьян. Она же там стояла как бы чуть ниже, но он ее...
1: Намеренно.
2: Намеренно, конечно, набрызгал.
1: Конкурс мокрых маек устроил.
2: Она же укладку-то делала наверняка 10 часов.
1: Что, она психанула?
2: Не психанула, просто убегает от брызги и забирает полотенце у Кими Антонелли. То есть у гонщиков, они просто им кладут полотенце.
1: Так.
2: Она забирает у Кими Антонелли полотенце и не возвращает это полотенце. Весь интернет уже писал, что, боже мой, она наверняка уже заколдовала, чтобы парень не выиграл следующую гонку, то есть вчерашнюю гонку. И как ты думаешь?
1: Он проиграл? В следующем?
2: Он вообще сошел с дистанции.
1: Да ты что?
2: То есть двигатель кряк-пут.
1: Ким ведьма.
2: Вот что говорят, что армянская ведьма. Ее назвали все.
1: Ким Кардашьян.
2: Да, у нее же армянские корни. Вот это первое паранормальное явление. А кто выиграл гонку, я чуть позже скажу. Дальше, второе паранормальное явление. Вчера во время гонки гонщик по имени Нико Хулкенберг. Он ошибся. И с трассы, как бы, съехал с трассы на гравий. И в попытке возвращаться, как бы, на трассу, ты не поверишь, камень подлетает ему в кокпит. Точно в кнопку, которая вырубает болид.
1: Да ты что?
2: Это такого никогда не было.
1: Придумаешь.
2: Просто камень летит под таким углом, прикинь, и нашел одну маленькую кнопку.
1: Да ты что?
2: Просто обесточил машину, и тачка вырубает, и у человека гонка заканчивает. Просто это, до сих пор люди в шоке.
1: Это действительно паранормальное явление.
2: Такой неудачи вообще еще
1: это
2: заказать.
1: Это фиаско, брат.
2: Это вас фиаско, это фиаско болит.
1: С ума сойти.
2: Да, жалко чувака. Ну что ж, теперь, если ты еще не успел посмотреть гонку, ты можешь ушки закрыть.
1: На 10 секунд.
2: Секунд 10, да. А я сейчас поставлю трек для подиума. То есть обычно что же звучит, когда гонщики выходят на подиум. Ну что ж, подиум. Да. На третьем месте Норрис. На втором месте Рассел.
1: Джек, поздравляю.
2: А на первом месте семикратный чемпион Луис Хэмилтон.
1: Луиджи,
2: как Виталий теперь его называют.
1: Скажи спасибо своей девушке.
2: Наколдовала. Луис не выиграл гонку уже больше года. И в прошлом году был другой регламент, и тачка не ехала, и его стиль вождения не подошел вообще под этот регламент. И, соответственно... Но Луис стоял в толпе вчера, где прошлом году, где фанат ему говорил: «Луис, помни, кто ты! Помни, кто ты! Не падай духом!»
1: Фанат из толпы.
2: Да, из толпы. И вот,
1: вот это уровень мотивации.
2: Да, теперь он самый возрастной победитель Формулы-1. С какого года там? С 70-го года.
1: Красавчик.
2: 41 год.
1: Это было дико интересно,
2: да.
1: Сай.
2: Зиба-зиба всем за внимание. Это был Формула Сой. Сердце болит.

0: вообще слушают.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем плюс 22 градуса, вечером плюс 19, ночью плюс 15. Ветер юго-западный до 3 метров в секунду.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на
4: Дифа. В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас! Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
7: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
8: Комбо для тех, кто не может выбрать. Два вкуса в одном заказе. Попробуйте сразу пару фирменных закусок «Додо». Додстеры, стартеры и дэнвичи для дегустации на ваш вкус.
9: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел». Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
10: Собрался купить новый диван, а цены как в музее? Есть решение. Замени обивку на старом диване. Верни ему первозданный вид. У фабрики «Диван Креслович» отличные мастера и многолетний опыт. Все честно. Договор, гарантия и безупречный клиентский сервис. Твоя экономия при перетяжке мебели до 50%. Зачем платить больше? Звони 8-953-503-8181. Фабрика «Диван Креслович».
11: Вологда, встречай! Выставка «Пауки-гиганты» в вашем городе. Огромные пауки, змеи, ящерицы совсем рядом. Адреналин и яркие впечатления гарантированы. С 6 июня по 1 июля ТРЦ «Рио». Окружное шоссе 12. Ежедневно с 10.00 до 20.00. Приходите и убедитесь сами. 0+.
12: Добрый день. Вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы. Вам сейчас придет СМС с кодом.
13: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
14: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
15: Телефон рекламной службы «Радио DFM» Вологде. 70-72-82.

0: раз в будильнике на радио DFM. Бум, шакалака, дратути, ди-комьюнити. Понедельники бывают разные. Тот, который перед вторником, еще терпимый. А вот, который после воскресенья поможем пережить в кортизол понижающем шоу
1: «Разбудильники». Здесь Катя Бодрова.
0: О, я диджей от другой мамы, Саймон Черный Перец Акбала. О, Мэри Окуланджа.
1: Тот самый Саймон. Я не могу перестать думать о том событии, которое произошло на «Формуле-1» совсем недавно, про этот камешек, который попал в болид одного из спортсменов. Да. Можешь нам объяснить, насколько это невероятная ситуация?
0: Это невероятно. Такого вообще не было никогда. Чтобы камень отлетел и попал в кнопку, которая вырубает болид. То есть это называется kill switch. То есть нажал, и тачка вырубается моментально.
1: С ума сойти.
0: То есть это просто... То есть, причем я уверен, что инженеры думали, где эту кнопку поставить в болиде, да?
1: Там, именно... где точно камешек не найдет ее, да?
0: Да? Кто о камне даже думал? Прикинь, а камень обесточил тачку.
1: И вот так, для парня это очень важная гонка, и просто в моменте он не принимает в ней участие. Из-за какого-то... несправедливости вселенского масштаба.
0: Да, вселенское решение, да.
1: Но мы с тобой говорили о том, что бывает и наоборот. Угу. Удача вселенского масштаба. Например, кто-то... вероятность того, что ты выиграешь в лотерею, ничтожно мала. А
0: фортунище, да?
1: Да, это фортунище. Угу. И здесь такое же, только в обратном направлении. Невероятная невезуха. Но... Дамы и господа, хочу напомнить, что для вселенной, мироздания, вообще все равно нету оценки плохого и хорошего. Поэтому в целом этот парень большой везунчик. То есть ему так, не знаю, сошли звезды, этот камешек отлетел, отрикошетил, попал именно в кнопку и остановил его болид. Мы не знаем, во-первых, что произошло бы.
0: Что дальше было бы,
1: да? Да, например, не хочется ничего такого плохого прогнозировать, но вдруг случилось бы что-то непоправимое. И этот камешек уберег его от чего-то. Мы тоже не знаем.
0: Это, знаешь, это взгляд оптимиста
1: и пессимиста. Да.
0: То есть пессимист, конечно, плакать будет еще целый месяц, а оптимист подумает, действительно, может быть, что-то хуже могло бы быть, да?
1: Да.
0: А этот раз камень, как это русская пословица, не точи об камень или...
1: Не знаю, или, понимаю, о чем ты. Вода камень точит.
0: Вода камень точит. А здесь болит, камень точит, понимаешь? Так что, Нико, не огорчайся, я уверен, что ты переживешь это все.
1: Ребят, просто относитесь к каким-то фиаско, даже вселенского масштаба, вот по-философски немножко. Да? Возможно, вам наоборот сильно подфартило, вот, и повезло.
0: Но вы уже поняли, что это наша задача в шоу «Разбудилники». Переводим любой негатив в позитив, даже где нет возможности.
1: Мы стойки.
0: Да? Да?
1: Стоицизм рулит.
0: Да.
1: А еще рулят ваши заявки на пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом пишите. Как зовут, где живете, кого нужно разбудить.
0: Угу. И всем, конечно, желаю фортуну. Или желаю, чтобы фортуна, конечно, обернулась.
1: С плюсом,
0: да. А если даже не фартанул, ничего страшного. Может быть, сейчас позвонишь, что-то крутое будет у тебя. Ну что ж, в нашем мессенджере тоже оставляю заявку на пробушку и на поздравление с днем рождения. Ну что ж, понедельник, но мы уже не боимся, потому что у нас есть...
1: ЧМ!
0: Да, оле!
1: Оле, оле, оле, оле!
0: Оле! Всем отличного настроения! Вернемся через одну песню!

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Это шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Оу, я брат от другой мамы, точнее, диджей от другой мамы, Саймон Черный Перец.
1: И мы готовы выполнить заявки на пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом. А здесь вижу.
2: Оу, а я тоже вижу, у нас в мессенджере пишет Олеся. Доброе утро, Катя и Саймон. Разбудите Ореол, пожалуйста. Сегодня пасмурно и дождь. Нужно, чтобы все повеселили.
1: Давай разгоняй тучу в Орле.
2: В Орле сегодня дождь. Окей, let's go. One and two and three to the four. Трек, я уверен, что все знают, околофутбольный он.

0: в свои барабаны. Кстати, Аргентина и Ямайка в этом году как-то не встретятся.
1: Потому что Аргентина там есть, а, к сожалению, Ямайки нет.
0: Ну, ладно, без боли обойдемся. Доброе утро. Разбудите, пожалуйста, город Краснодар и моего сына Дениску. Едем в садик. Денис фанат Саймона, говорит Кристина.
2: О, Денис, привет еще. Зиба-зиба за комплимент. Вот, если что, ты будущий разбудилник. Если решишься выбирать себе такую профессию, да. Ну что ж, поехали. Денис, включи тусовку. Трек, который футбольные толпы по всему миру знают наизусть.

0: Ух ты! Какой же праздник, я тебе говорю. Если, у меня спросили, в какое время я бы хотел вернуться? В 2018.
1: Когда у нас был чемпионат мира по футболу.
0: В России.
1: Это было лучшее время.
0: My God, вообще потрясающий период был в жизни вообще. Ну что ж, Марьяна пишет у нас в мессенджере. Разбудите моего супруга Давида, чтобы у него день был легким и веселым. Город Краснодар!
1: Доброе утро вам, the best of the best.
0: Зима-зима.
1: Катя и Саймон. Передайте, пожалуйста, привет от Димона для Юли из Магнитогорска. Разбудите ее, пожалуйста. В отпуске человек, пусть спит на работе.
0: Он в отпуске?
1: Ну,

0: Пауза!
1: Ну, вы поняли, настроение — чемпионат мира по футболу.
0: Хочу с вами поделиться.
1: Играем в крокодила. Впереди у нас такая игрушка. Кстати, можно и футбольными терминами нас закидать.
0: Давайте.
1: Отправляйся в группу ВКонтакте, в наши мессенджеры. Оставляй рандомные слова, которые Саймон в скором будущем в течение минуты будет объяснять мне, не используя однокоренные. На чьем слове прозвучит гонг, того наградим фирменным мерчом от Радио ДФМ.
0: Мне стало интересно, за кого болеешь-то в этом чемпионате мира?
1: За Нидерланды, за искусственный интеллект.
0: Кстати, я тоже очень бы хотел, чтобы они победили, потому что ни разу они не выигрывали. Ни разу.
1: За Португалию я болею, на самом деле.
0: Португалия? Хорошо, я потом скажу, за кого буду болеть. Еще рано, очень много матчей еще. Ну что ж, это шоу
2: «Разбудилники».
0: Включи тусовку. Еще раз.

0: Радио ДФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Реклама. Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
2: Акведы.
3: Выбраны.
4: Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
5: Фантастика.
6: Счет, бухгалтерия.
7: Подключены. Поехали.
8: При регистрации ИП «Счет и бухгалтерия» бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
11: И тогда заберет на своем видео скидка лед.
12: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
13: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
14: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
15: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
16: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
17: Welcome back, and right now...
18: А теперь тусовка.
17: On DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это крокодил.
2: Крокодил.
3: What's up?
4: What's up?
3: Да, what's up, ребята? О, господи, это
2: остановить
3: уже
2: их, парни.
3: Затянулось, да. Ди-команда, привет еще. Это сон. Ну, если сон применяет к тебе захват крокодила, добудем тебя в шоу
2: «Разбудильники».
3: По кофе на Фундуковом она собаку съела. Катя Фундукафеевна Бодрова
2: заваривает лучший пуэр в мире. Диджей Саймо.
3: Зиба-зиба. Ну что же, начинаем словесный крокодил, где рот работает на всю жестокость. Стикуляцию.
2: Спасибо всем тем, кто прислал эти самые рандомные слова в группу ВКонтакте, в наши мессенджеры, в личку в том числе. Их Саймон в течение минуты будет объяснять мне, не используя однокоренные слова. И на чем слове в итоге прозвучит гонг, тот, можно сказать, победил. Тому мы отправим фирменный мерч от радио DFM.
3: Ух ты, я сейчас буду читать комменты именно с двух площадок. Поэтому сейчас надо мысленно подготовиться.
2: Подготовься, пожалуйста. 3, 2, 1, и я включаю таймер. У нас всего одна минута.
3: Сипится. Так, в футболе положение... Так называется это положение?
2: Вне игры.
3: Молодец, офсайд, молодец. Так,
2: Нет, надо офсайд прям говорить.
3: Нет, это одно и то же абсолютно.
2: Да, нет, надо ровно.
3: Поверь, это одно и то же.
2: Ладно.
3: Так, где ты работаешь?
2: Радио.
3: Браво. Так, то, что никому не хочешь рассказывать.
2: Секрет.
3: Браво. Ёшкина мама, фрукт к прическе иногда как будто у меня. Сладкий фрукт.
2: Сладкий фрукт. Да. Кокос?
3: Торчащая такая в прическу у этого фрукта.
2: Торчащая прическа. Морковка?
3: Фрукт, сладкий. Раньше это был символ богатства. Раньше был символ богатства.
2: Вообще не понимаю.
3: Ладно, да уж, это ананас был. Так, где изготавливает мебель, как называется?
2: Завод.
3: Там даже звезд раньше готовили в шоу.
2: Фабрика.
3: Молодец! Голова человека в виде скелета, как называется?
2: Череп.
3: Браво! И на черепную ноту заканчиваем.
2: И на этой черепной ноте мы завершаем игру «Крокодил». Как? Я вообще... Ты объясняешь мне ананас, говоришь фрукт, я сказал морковь, овощ, я сказала клубника, это ягода.
3: Потому что волнуешься же. А прикинь, раньше, то есть ананас специально покупали, чтобы показать символ богатства.
2: А, да?
3: Люди чисто покупали,
2: нет,
3: чтобы
2: выпендриваться. Мы так, да, в моем детстве так и делали. Ананас, да? Только по большим праздникам, и вот, мол, мы мажоры.
3: Причем даже, я слышал, что люди даже брали в кредит ананас, чтобы когда к ним ходили в гости, чтобы люди поверили, что они круто живут.
2: Удивительно.
3: It's crazy. Вообще.
2: Так, а на какое слово еще я не отгадала?
3: Не ананас точно. И,
2: фабрика была.
3: Не фабрика. А? Череп, конечно.
2: Череп я отгадала в итоге.
3: Нет, череп победил.
2: А, победил. Череп. А чей череп победил?
3: Череп Александра.
2: Александр, твой череп победил. И получает фирменный мерч от радио ДФМ.
3: Только что разбудильники череп побеждают. Victory! Шоу «Разбудилники» на радио DFM включил? Правильно делаешь!

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, как понять выражение? Я сел в автобус. Стою.
1: Реклама на
3: Лето в пиццафабрике. Мы добавили в меню нежную пиццу песто, сытную пасту с индейкой и линейку освежающих напитков. Заходи пробовать к нам в гости или заказывай доставку на пиццафабрика.рф. Лето – это вкусно!
4: Оймал, Волга, окружное шоссе, дом 9D, помещение 29, ОГРН 12-43-54-116.
5: Псориаз и экзема заставляют прятать кожу и отказываться от привычных радостей. Хватит терпеть зуд и дискомфорт. Время вернуть контроль над своей жизнью. Центр косметологии «Гладкое будущее» предлагает комплексный подход. Наша цель – стойкая и длительная ремиссия. Забудьте о постоянном обострении. Подарите своей коже спокойствие и бережный уход. Адрес: Горького, 85. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. ИП Мясникова ЮЕ. ИНН 351-993-6404.
6: Чао, рагатцы! Это римские пиццы Додо в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
7: Димон Такси Грузовой. 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
8: В люксе?
9: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
10: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
11: Раз!

0: надо считать.
1: В автосалоне «Авангард» обновлен весь модельный ряд автомобилей «Хавейл». Выгода по программе «Трейд-ин» до 200 тысяч рублей. «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 55-03-21. Акция действует до конца месяца.
2: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: будильнике на радио ДФМ.
1: Микстура Саймона. Микстура Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И что мы сегодня только не делали? Разбушку максимально громко людям устраивали, игры проводили, про футбол и гонки Формулы-1 рассказывали. Если даже после всего этого ты не проснулся, ну тогда, не знаю даже... Микстура Саймона только может спасти тебя.
3: Да, из моей аптечки.
2: Микстура Саймона — это рубрика, в которой Сай презентует нам миксы на разные темы. Иногда посвященный отдельным артистам, иногда отдельным событиям. И кому посвятил или чему микс сегодня, Сай?
3: Сегодня в моей музыкальной аптечке микстура в знойном стиле Afro House. Да, ну жара-то пришла наконец-то, да? Плетла летло и плетла для джа-жа-жала. Ну что ж, который Afro House, который придумали в ЮАР в 90-х, смешав африканские ритмы с хаосом. Побочные эффекты, счастливое лицо и внезапное желание танцевать даже с веником.
2: А про хаос мы любим.
3: Yeah, сегодня ну, будет именно более боевой, то есть вид этого жанра.
2: Боевой вид афрохаус в музыке. Интересно.
3: ЮАР, хотя проиграла свой первый матч, да, получила она две красные карточки.
2: Поддержим.
3: Вот, зато пока сохраняет все шансы продвинуться дальше. А мы танцуем под мой Afro House Mix. Let's go! DJ Simon.

0: Реклама. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные условия уточните у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорт 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
4: Срочно ищу литейщика. Заказы горят.
5: Помогите найти зубастого продажника.
6: Мне очень нужен четкий программист.
7: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
8: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: «Альфа Банк» поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО

0: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
1: Реклама АО «Хелен-Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
5: Модуль трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Модель за 2025 год.
6: В ленте.
7: Up the next.
8: А дальше тусовка.
6: On DFM.
8: Потому что радио.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Тренд-миксер! Тренд-миксер!
2: Бигри-бэнг! Бум-пэу! Ну что же, коничи-вау, ди-кибер-вселенная. Это Малерка нигде, час шоу.
3: Разбудильники.
2: Малерка, это где?
3: Нигде.
2: Нигде. Она собирается пробовать тренд кофе с минералкой. Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: В эфире тренд-миксер. Сейчас узнаем, какой тренд разошелся быстрее, чем запах шашлыка подачи.
3: Тренд, который мне очень нравится, он достаточно трогательный. Идеально подойдет для парочек все-таки. Для партнеров. Вы ставите камеру где-нибудь на улице, не знаю, возле дома, на лавке, на себя.
2: Как зумеры делают, да?
3: Да. Мешаете ходить прохожим. Вы поняли, да, вот этот вайб.
2: Сейчас идет съемки, понимаете?
3: Расходитесь по разным сторонам, и на моменте камеры, там, где стоит камера, ну, прям вот сильно с разбега обнимаете, целуете друг друга. Вот делаете такой кадр.
2: Так.
3: Так? То есть видно, как вы друг друга любите.
2: Ага.
3: Оставляете ровно его и делаете такой монтаж. Якобы он говорит: я сегодня заработал много денег. И вот эта картинка, где вы несетесь друг к другу обниматься и целоваться. Следующий кадр ровно тот же кадр. Подпись другая. Я сегодня не заработал денег. Я
2: то есть
3: сегодня...
2: противоположное как бы чувство, да? Так?
3: Да, что бы ни происходило, то есть ты говоришь о том, что я сегодня болею, я сегодня здоров, я там, не знаю, получил повышение, меня сегодня уволили.
2: Сегодня вместо того, чтобы быть с ней всю ночь я смотрел футбол, так?
3: Жиза, актуально, да. А кадр всегда один и тот же, что вы друг друга любите и несетесь друг другу навстречу. Скажи трогательно.
2: Очень трогательно.
3: Матвей Сафонов, кстати, со своей супругой тоже так делал.
2: Сафонов? Сафонов.
3: Голкипер, пассажир.
2: Я понял, да. Да, так, то есть Сафонов уже в тренде?
3: Уже в тренде.
2: Ладно, но пора уже снимать.
3: Ну, в общем, это классно.
2: Пора снимать.
3: Мы можем тоже с тобой такое сделать. Ну,
2: я же друлега.
3: Мы просто с разбегу битюни друг другу дадим. Да,
2: на работе кушаем, вот, пьем пуэр,
3: кофе. Это вторые половины напряглись.
2: Да, и иногда микрофон включаем.
3: Да.
2: Иногда работаем.
3: Будьте в тренде, делайте такие миленькие видосики. Любите друг друга.
2: А есть название этого тренда?
3: Любите друг друга.
2: А, вот так и все?
3: Наверное.
2: Хэштег, какой-то длинный хэштег. Любите друг друга.
3: Несмотря ни на что.
2: Да уж. Ладно, Сафонов, молодец.
3: Оплатить.
2: Да.

0: колонки громче слушат.
1: Реклама на DFM.
2: Добрый день. Вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы. Вам сейчас придет СМС-код.
3: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
4: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
5: Акция действует до конца июня.
3: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
6: Одна пицца – хорошо, две – здорово, а три – еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
7: Додо.
8: Стройотдел. Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. Стройотдел. Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
9: Хочешь настоящие эмоции? Stint Karting. Современный картинг-центр площадью более 3000 квадратных метров. 16 картов для взрослых и детей. Система телеметрии и фиксация рекорда круга. Почувствуй себя настоящим гонщиком. А еще незабываемые дни рождения. Отдельная комната отдыха. Sony PlayStation. Настольные игры и музыка. Картинг, который запомнится. Ждем по адресу: улица Ленинградская, 73А. Телефон 23-80-90. Возрастное ограничение 6+.
10: Получи прочные знания для успешной карьеры. Поступай в Вологодскую государственную молочно-хозяйственную академию. Доступно среднее и высшее образование. Современная учебная база. Более 700 бюджетных мест. Социальная поддержка и помощь в трудоустройстве. Принимаем документы с 20 июня. Подробности на сайте прием.молочная.ру.
11: Официальный дилер Белджи Мартен. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш Белджи на привлекательных условиях всегда в Мартен. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51-77-77.
12: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде 70-72-82.

0: раз будильники на радио DFM. Сибидиба, сибидиба, сибидиба. О, приветище, дипланетище. Но откуда в природе столько понедельников? Вообще понятия не имею. А почему они наступают с такой обидной регулярностью? Тоже не в курсе. Но знаю, где чинят и утро, и понедельник. Это в шоу
1: «Разбудильники». Напомним, здесь Катя Бодрова.
0: Я диджей от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Тот самый Саймон. У меня возник вопрос. Вот разбудильники – это профессия или призвание? Дело в том, что Саймон сегодня сказал своему юному поклоннику, который обычно едет под шоу «Разбудильники» в садик, что, возможно, когда ты выберешь себе профессию, ты захочешь стать разбудильником.
0: Когда ты выберешь себе путь, да, ты станешь... Да.
1: Я представила трудовую книжку, в которой написано «Разбудильник, принят на работу, должность». Так и называется.
0: Или вакансия, да, вот, требуется разбудильник.
1: Требуется разбудильник. Требования, интересно, какие. Просыпается с петухами. Что еще?
0: Или умение подорожать этот звук, да?
1: Какой? Ничего себе! Я не знала об этом твоем таланте.
0: Ты знаешь,
1: ты как настоящий петух.
0: Талант это ли или нет?
1: Прокричал. Блин, это очень похоже.
0: Привет.
1: Очень похоже.
0: Но, кстати, откуда я каждый второй умел? Потому что это было соревнование. Кто более правдоподобно это сделает.
1: Так, я настоящий разбудильник. Я буду тренироваться, обещаю тебе. Крику петуха.
0: Ты попробуй. О май гад, это что, Баба Яга?
1: Нет, это петушок. Что? Я знаю, как турецкие петухи орут. Они... Ты когда не слышал? Ну, я когда впервые оказалась в Турции, была в отеле, так? И проснулась от крика петухов. А они вообще, они кричат, как тусовщики на рассвете. Они
0: это
1: вот так...
0: как?
1: У-ху!
0: Да
1: они
0: ладно.
1: Вот так кукарекают.
0: Это что за петух-диджей такой?
1: Я тебе говорю.
0: Петух-диджей.
1: Мы так угорали с сестрой над этим. Итак, да, разбудильники пока еще на месте, пока еще не требуются, но ждем подрастающее поколение.
0: Но уже учитесь, есть такая профессия.
1: Да, учитесь крику петуха, во-первых. Во-вторых, очень рано просыпаться. А в-третьих, всегда пребывать в хорошем настроении.
0: Да уж. Ну что, пробушку где заказывать?
1: Группа ВКонтакте под последним постом. Мы ждем от тебя имя, город и кого нам нужно разбудить.
0: Угу. Хочешь, ну, номер подъезда присылай. Вот, прилетим и сделаем все как надо. А в наших мессенджерах это оставляй заявку на поздравление с днем рождения.
1: Подожди, а можно еще раз на повтор? Это утро, ребята, оно наступило.
0: Конечно же. Но сейчас понедельник, и у нас есть немножко другой звук, чтобы вас бодрить и привести в норму или в форму.
1: И напомнить о том, что ЧМ продолжается.
0: Yeah!

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Ой, и надо поработать с шутами.
1: Да, да, над петухом.
2: Я диджей от другой мамы, Саймон Черный Перец Акбала. О, Мэри Окуланджа.
1: Вы готовы?
2: Надеюсь, мы вас разбудили не по-турецки.
1: И не по-французски.
2: Да уж.
1: Ух, заявки на пробушку мы получили. Группа ВКонтакте под последним постом. Я вижу, буду озвучивать отсюда.
2: А я откуда-то? Вот, а, я оттуда-то. Из мессенджера. Пишет Мира. Разбудите мою подругу Алину. Она какая-то необщительная с утра. Может, ей нужен свежий тречок?
1: Возможно.
2: Или толчок.
1: Или пинок.
2: Или пинок.
1: Волшебный.
2: Да уж. Так, загружаю вот трекан, который все футбольные болельщики знают. Да. Продолжаем чемпионат мира в музыкальном стиле. Поехали. Трек точно знаете.

0: Не ту кнопку нажал.
1: С вами на кассе. Доброе утро. Разбудите, пожалуйста, именинницу, мою маму, Ларису Федорову. Сбычи мечт. Пусть вся жизнь будет наполнена радостью и позитивом. Зиба-зиба от Анны из Бездедова.
0: Бездедова?
1: Называется населенный пункт.
0: Прикольно. Бездедова. То есть есть дома Дедова и есть Бездедова.
1: Бездедова.
0: Ух ты! Вау, а без Бабушкинского есть?
1: Возможно. Так, а мы Ларису поздравим с днем рождения.
0: О, Лариса, с днем рождения тебя. С днем рождения, Лариса. С днем рождения, с днем рождения. Happy birthday, Лариса.
1: Все, конечно, мужчины внимание уделяют чемпионату мира по футболу. Вот, Ларис, мы эту несправедливость сейчас решаем. Все внимание только тебе в честь дыры.
0: Ну, поехали, Лариса. Вот какой трек для тебя. Все футбольные болельщики знают.

0: Продолжаем работать или делать вид, что работаем. Так, Дмитрий пишет у нас в мессенджере. Привет, Саймон и Катя. Сегодня всю ночь бегал. Ух ты. Чтобы подготовиться к марафону. Ничего себе. У меня день с ночью смешались. Нужна пробушка срочно.
1: Окей. Доброе утро, Катя и Саймон. Разбудите меня, пожалуйста. Вчера до 2 часов ночи смотрел «Мумию», а сегодня залипаю. Не могу просто. Из Новосиба Рустам пишет. Ужастик, кстати, который ты рекомендовал.
0: Да, он какой-то жуткий вообще. Ну, неплохой.
1: Надо будить. Вот это Рустам, судя по всему, сам на «Мумию» похож.
0: Ой, сегодня такой ужастик, но неплохой. Понравился. Ну что ж, прежде чем как поставить следующий трек, я должен короткую предысторию рассказать.
1: Этот высоко в горах.
0: Однажды в Нидерландах выпустили песню, которая потом стал гимн болельщиков. Эти болельщики перекрывают всю улицу. И трек называется «Налево-направо». То есть, где ты слышишь «On links», все идут на причем вся толпа в левую сторону. Так. А потом «Ох, рехц» и «Право». Вот так они двигаются. Это зрелище просто неописуемое. Это надо видеть, чтобы поверить, что...
1: А теперь это надо послушать.
0: Да. Прикинь, 10 тысяч человек танцует, вот, перекрывает всю улицу.
1: Класс.
0: Сейчас поймешь.

0: у нас игра. Звоните 8-495-956-101-2. Будем играть и веселиться уже вместе, а не вдвоем.
1: Налево!
0: Направо!
1: Прямо. Налево!
0: Остановите этого прыгунка.
1: Все, это шоу!

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Фейканутые, фейканутые.
2: It's showtime. The people, алоха и бодро пожаловать в вечнолетнее шоу
3: «Разбудильники».
2: У нее есть суперспособность превращать латте в витамин D. Катя Бодрова, ladies and gentlemen.
3: И тот самый Саймон.
2: Сейчас игра «Фейканутые», благодаря которой появились мультики «Шрекунчик», «Ну погоди-ка» и «Бременская буратино».
3: Было такое. На нас зазвонилась Кристина из Долгопрудного. Кристин, привет.
2: Кристина!
4: Привет,
2: Катя,
4: всем привет.
2: Приветик.
3: Периодически я появляюсь в Долгопрудном. В последнее время все чаще. У вас потрясающее футбольное поле там есть. Гоняю болеть за мальчишек.
4: О, классно, у меня брат как раз играет в футбол.
3: Да.
2: Так, а тебя сейчас не раздражает то, что футбол везде, нет?
4: Меня нет, наоборот, у нас вся семья включена, смотрит, спорит.
3: О, это прикольно. Интересно. Это классно, когда всей семьей болеют. Я предлагаю тему футбольную продолжить. У нас игра «Фейканутые» дальше. И мы с вами, ребята, придумаем несуществующие футбольные клубы. У нас на это одна минута.
2: Катя, как мало мы говорим о футболе.
3: Это правда. Не поговорим еще. Одна минута на эту игру. В какой очередности содействуем?
2: Ladies first. Катя, ты начинаешь, чтобы Кристине было легче именно вписаться в бар-базар. Вот. А дальше Кристина, the beautiful Кристина, и я Неро Пепперончино.
3: Итак, ребята, мы придумываем с вами название футбольных клубов. Погнали!
2: Погнали!
3: Давайте пусть будет офсайдово.
2: Офсайдово, прикольно. Вау, это не вне игры.
3: Да-да-да.
2: Окей. Кристина.
4: 15 клевых ребят.
2: О, неплохо. Принимаем. А у меня будут бешеные шнурки.
3: Реал Хандрит.
2: Это мощно. Реал Хандрит.
3: Болеем за Реал Хандрит.
2: Кристина.
4: Три свистка, три светлых повести.
2: Ух ты, что-то на умном. Браво. Так, Катя, давай жги.
3: Ну, а ты не ты разве?
2: Это я же, да? А, у меня Манчестер радикулит. Раз хандрит есть, Манчестер радикулит.
3: Ладно, раздевалочка миленькая.
2: Окей, принимаем. Кристина, быстрее.
4: Моя игра.
2: Браво.
3: Это не принадлежит.
2: Принимаем, браво.
3: Вау. Ребят, это было прикольно.
2: Реал хандрит вообще-то. Как мне это расслышать? Теперь.
3: Это, знаешь, Реал Мадрид всех побеждает, а эти наоборот просто последние в рейтинге.
2: Представляю, как.
3: Но не покидает их надежды.
2: Мбаппе выходит и просто хандрит. И плачет, знаешь, я сегодня гол не забил. Вообще. Причем это команда, которая всегда попадает в штангу. В штанге никогда не забивает.
3: У них есть твой не Мбаппе, а какой-нибудь.
2: Не, Мбаппе с минусом.
3: Мбаппе с минусом.
2: Причем день, когда такая команда побеждает, болельщики ваши все грустят. Зачем вы победили? Мы же вообще-то проигрываем. Ты знаешь, в Англии есть специальный гимн для таких команд,
3: чьи команды всегда проигрывают?
2: Они проигрывают на поле, и вдруг болельщики придумывают такую речевку. Мы вообще-то каждую неделю проигрываем. Нам хорошо. Это вещь, это не история, это настоящая вещь.
3: Удивительно.
2: Вот это прям хандрит.
3: Прости, Кристина, ты с нами?
2: Кристина, мы про тебя забыли. Прости.
4: Да. Я понимаю. Мне очень интересно.
3: Кристина, мы справляемся. Мы дарим тебе фирменный мерч от Радио ДФМ за участие в игре «Фейкануты».
2: А Кристина, перед приветиком, за кого будешь болеть на чемпионате мира по футболу?
4: Мы вчера обсуждали с папой, папа сказал, надо болеть за Узбекистан. Буду болеть за
2: вообще него. Узбекистан, да, вообще, да? Окей.
3: Окей.
2: Давайте будем болеть за соседа.
3: Спасибо.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, если под руками подмышки, ну почему же под ногами не подкошки?
3: Реклама на
4: ДФМ. Эй, сосед, а ты где забор покупал?
5: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка, цены отличные, весь металл по ГОСТу.
6: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
7: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
8: Летние акции от «Стройландии». Только с 1 по 30 июня каркасный бассейн диаметром 3 метра по цене 5 999 рублей. Наслаждаемся отдыхом на воде, не выезжая на море. Подробности акции в магазинах. «Стройландия» для дома и больше.
9: В люксе?
10: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
9: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
11: Не госпрограмма?
12: Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда, Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Предложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
13: Собрался купить новый диван, а цены как в музее? Есть решение. Замени обивку на старом диване. Верни ему первозданный вид. У фабрики «Диван Креслович» отличные мастера и многолетний опыт. Все честно. Договор, гарантия и безупречный клиентский сервис. Твоя экономия при перетяжке мебели до 50%. Зачем платить больше? Звони 8-953-503-8181. Фабрика «Диван Креслович».
14: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
15: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82. ДФМ.
16: Радио ДФМ. Включи тусовку.

0: нас без кричалок футбольных.
1: Ты даже не поверишь, почему оле-оле сейчас пригодится. Потому что хочу приветствовать D-люди. Здорово! Но если поставил 5 будильников и ненавидишь теперь всех пятерых из-за футбольного недосыпа, welcome в глазораспахательное шоу
0: «Разбудильники».
1: Ну что ж, она уже знает, кто выиграет чемпионат мира по футболу, но пока молчит наша мемологиня Катя Бодрова.
0: Никому не скажу. И тот самый Саймон.
1: Yeah, сейчас мемоскоп фердипердозное предсказание без красных и желтых карточек.
0: Настроение рассказать тебе, какой ты бывший. Ну, точнее, у звезд настроение такое.
1: Ух ты.
0: Сегодня.
1: Вау, как же без них, да?
0: Окей. Ну, если вы сильно, мужчина, будете увлекаться этот месяц футболом, слово «бывший» будет...
1: Будет текущий.
0: Будет чаще звучать.
1: Ну что ж, девчонки, ну, кстати, девушки тоже смотрят, как я уже заметил.
0: Да.
1: У нас вот слушать...
0: Некоторые девушки почему-то своих не берут.
1: Вот слушательница, видишь, уже слушала, будет болеть за Узбекистан. Вот, Узбекистан, кстати, это вообще главный матч Узбекистан и Конго, кстати. Скоро будет.
0: Да, это мы в курсе.
1: Ну что ж, начинает у нас кто? Узбекистан?
0: Овны. Сегодня вы бывший, который говорит: я все понял, и через неделю делает ровно то же самое.
1: Ну, да. Это умение повторить одну и ту же ошибку 1000 раз и ждать другой исход.
0: Это умение, это навык. Это ему надо. Учиться надо.
1: Да, надо уметь, да. Тилцы.
0: Сегодня вы бывший, который бесит, потому что у вас реально все круто.
1: О май гад, близнецы.
0: Вы бывший, который после расставания сразу уходит в работу и делает вид, что чувств вообще не существует.
1: Это можно. И это, кстати, работает.
0: Полезно.
1: Ракомакафон.
0: Сегодня вы бывший, который уехал искать себя и теперь выкладывает философские сторис с видом на океан.
1: Это называется дауншифтинг, да? Или лесом, пошел лесом, да? Окей. Лвы.
0: Сегодня вы бывший, который предлагает остаться друзьями. Как мило.
1: Прямо гордо и плавно перешел в френд-зон, да? Так, девы.
0: Вы бывший, который спустя 3 года пишет: спишь?
1: А потом хочет удалить. Нет, просто удалит, хочет, потому что он же не, ну, наверняка не ему или ей писал, да? А по ошибке спич прислал. Так, виси.
0: Вы бывший, который после расставания присылает целый список того, что пошло не так в формате PDF.
1: Ты видел этот мем в интернете?
0: Нет.
1: Где реально девушка выставила именно список качеств, которые должен иметь парень, который хочет быть с ней.
0: Ну, удачи ей.
1: 7 мужики вышли из чата. Сразу вышли из чата. Так, скорпионы.
0: Сегодня вы бывший, который делает вид, что вообще не переживает. Ну, слишком активно делает вид.
1: Активно не переживает.
0: Я иногда тоже перегибаю палку с тем, что мне очень хорошо. А мне не очень хорошо.
1: Как можно перегибать палку, показывая, как ты не переживаешь? Это значит... Значит, активно переживаешь.
0: Мысли африканца.
1: Ух ты, это вообще, знаешь, многоходовочка. Так, стрелцы.
0: Вы бывший, который хранит совместные фотки и иногда грустно переслушивает вашу песню.
1: Оу, надо отпустить. Отпусти! И забудь. Так, козероги.
0: Сегодня вы бывший, который ничего не комментирует, а только лайкает сторис. Интригующе.
1: Тоже отпусти, отпусти и забудь. Так, водолей.
0: Вы бывший, который так и не вернул худи, потому что она уже реально как родная.
1: И ходит по квартире. А, худи. Не помним текст, но ладно. Рыбы.
0: Сегодня вы бывший, который пишет: ну что, уже скучаешь? Через 12 минут после расставания.
1: Уже скучаешь. Без меня жить не можешь. Ты же скучаешь. Давай, возвращайся.
0: Я знаю о твоих чувствах.
1: Да, да. Так, лучше меня не найдешь. Так, ребят, а есть минус? Неужели? Оле-оле-оле.
0: У меня особенный день.
1: Так.
0: Вы бывший, который заблокировал ее или ее везде, даже в приложении банка.
1: Это тот же бывший. А ты видела, как немец поступил?
0: Как?
1: Расстался с девушкой и просто раздел машину пополам. В прямом смысле. Я сейчас не шучу.
0: Умный ход, конечно.
1: Загугли найдешь.
0: Никому не досталось.
1: Просто разрезал пополам тачку. Вот твоя половина.
0: Наверное, так же, как она разрезала ему сердце.
1: Но главное, что она улыбается одна в доме, который ему принадлежил. Да. Ну что ж, это шоу «Разбудильники». Только что был мемоскоп. Надеюсь, мы подняли твой градус хотя бы на 1 балл. Может, на 2. Зиба-зиба за внимание. Ну, как настроение?

0: слушай шоу «Разбудилники»
1: на радио DFM.
2: Реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Зачисляй, храни и трать.
5: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
6: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
8: В Велкой Пуповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
9: О, пани, о, пани.
8: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
10: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
11: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max с комплектацией комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.

0: 30% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентизм 16-20, подобный на Туту, только 6+.
1: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
2: Мам, чешется. Что делать?
3: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
4: Реклама Аухилинрус. Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллиона 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Up the next.
9: А дальше тусовка.
8: On DFM.
9: Потому что...

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Киносай.
2: Мама мия!
3: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И если за длинные выходные ты использовал весь тот список рекомендованного кино от Саймона, ничего страшного, прямо сейчас снова его пополним. Открываем заметки и записываем, что точно нужно посмотреть.
2: Открываем кинопортал. Ну что же, 2026 год – потрясающий год для молодых режиссеров-ужастиков. Сегодня в «Киносай» ужастик, который уже повторил успех фильма «Обсессия». А если ты любишь кино, и если ты являешься кинообжорой, как я, загляни ко мне в мессенджер DJ MC Simon. Думаю, найдешь что-нибудь по вкусу. Ну что ж, сегодня в «Киносай» ужастик, который стал самым кассовым в истории независимой кинокомпании А24. Фильм называется «Закулисье реальности».
3: «Закулисье реальности» мне уже рекомендовали. Кстати, на Майкле я в трейлере видела в кинотеатре. Я подумала, какой интересный.
2: Как необычно, необычно.
3: Очень необычно,
2: да?
3: Я люблю такое.
2: Особенно эти желтые лабиринты, да?
3: Вот
2: этот. Так, фильм о том, как неудачливый продавец мебели случайно нашел в подвале своего магазина вход в другое измерение. Там бесконечный лабиринт из желтых коридоров и комнат. Пространство и время просто сходят с ума. А за углом может ожидать что-то жуткое. Или бухгалтерия. Но никто оттуда не возвращается.
3: Мне, понимаешь, страшнее все-таки такие фильмы, где нет условно каких-то страшных мордочек и так далее. А вот именно вот такие реальности пугают. Мне уже страшно.
2: Но он фильм, конечно, очень креативно сделан.
3: Что кто срежиссировал?
2: Это миндальная связь. Что общего у этого фильма и фильм «Обсессия»? Режиссеры молодые.
3: Я думал, один
2: да?
3: и тот же.
2: Режиссеру «Обсессии» 26 лет, а режиссеру «Закулисья реальности», не поверишь, 20 лет.
3: 20?
2: Ему 20 лет.
3: Молоденькой.
2: 10 плюс 10.
3: А какой талантливый.
2: Вообще. Его зовут Кейн Парсонс. Он 4 года назад снял 6-минутную ужастик под названием «Закулисье». Кинокомпания заметила и дали ему 10 лям долларов, чтобы снять полноценный фильм. То есть он считает, что он снимает собственный фильм уже за больше денег. И с более раскрученными актерами и актрисой. Да? Так, парень пригласил на главную роль моего земляка Чиуэтел Эджофор. Мы его помним из фильма «12 лет рабства».
3: Так.
2: И Рената Рейнсве, которая нам с тобой очень нравится. Помним ее из фильма «Худший человек на свете».
3: О, да.
2: Она нам очень, с Катей очень нравится, да. Ну что ж, на бюджет 10 лям баксов фильм уже собрал 226 лямов или лимонов баков.
3: Вот это финансовая
2: миру.
3: Грамотность, я считаю.
2: Да, и кстати, фильм неплохой. Да, то есть концовку, может быть, по моему мнению, чуть-чуть не дожали, но идея просто крышесносная идея вообще.
3: Я не люблю ужастики, но иду смотреть. На какой фильм?
2: Называется «Закулисье не отношения, а закулисье реальности».
3: Зиба-зиба.
4: От души.

0: Будильники громче слушат.
1: Реклама на
2: Добрый день. Вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы. Вам сейчас придет СМС с кодом.
3: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку. Наркотики – это ловушка. Но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
4: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ, и сегодня мы дали объявление. На радио ДФМ требуются разбудильники. Это настоящая профессия.
2: И вакансия, да?
1: Болели за футбольный клуб «Реал Хандрит». И узнали о новых талантах Саймона. Он умеет кукарекать, как настоящий петух.
2: Представляешь? Не знал, что такой талант пригодится когда-нибудь.
1: Пожалуйста, сделай еще. Ладно, пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова. И как говорил из толпы обычный фанат Луиса Хэмилтона во время гонки Формулы-1. Помни, кто ты, Луис.
2: Помни, кто ты. Не падай духом. Так что каждому слушателю радио DFM говорю, помни, кто ты. Помни.
1: Ну что ж. Вот мы видим, что ты не забыл.
2: Я диджей от другой мамы. Саймон Черный Вирус. Агвала Омерио Куланджа. Ой, динарод. Желаю, чтобы твой день был таким же динамичным, как кадр с камеры, заушной камеры судьи.
1: На футбольном поле.
2: Да, чемпионата мира. Вот теперь они так ходят. У них камера прямо вообще на голове, вообще присобачена. Ну, а чтобы комары, конечно, боялись твоего загара больше, чем пенальти. Ну что же, я доступен во всех соцсетях, как DJ MC Саймон, латинскими буквами. И целую люблю не могу. И напоминаю, сейчас в голове звучит только один гимн для хорошего настроения.
1: О, да. Предлагаем сделать и пропеть его хором.
2: Yeah.
1: Все вместе.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 10 часов. Радио DFM.

Когда рабочая неделя начинается именно с новинок, это вдвойне приятнее. Джон Саммит и Джолио Чёрч, Shades of Blue. Ну, достаточно освежающим получился трек. Настроение и подача такая прям летняя, хорошая, приятная. Ну, вы сами понимаете, да, что одной новинкой мы не ограничились. За всеми остальными посмотреть, заодно и послушать вы можете на dfm.ru или в нашем мобильном приложении, которое настолько удобно, что вот один раз его загрузив и открыв, вы поймете сразу, что музыки в вашей жизни стало гораздо больше. Это круто. Там новинки, потоки, все-все-все. Ну, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, тем более от меня. Кстати, меня зовут Тимур Белов, я уже с вами. Много чего для вас приготовил. Подарки крутые тоже будут. Денежные в том числе. Далеко не уходите.

0: Оказывается, практика приходит настолько неожиданно, что ты даже порой сам этому удивляешься. И вот, пожалуйста, в Индии молодому человеку, который регулярно пользуется фитнес-браслетом, пришла в голову идея вычислить, кто из коллег его больше всего раздражает. И, собственно, как он это сделал? Этот молодой человек подключил свой фитнес-браслет к рабочему календарю, изменил там кое-какие настройки, затем прогнал все данные, которые получил он через несколько дней через программу. А вот после определенного анализа уже мужчина выяснил во время разговора с какими коллегами и во время контакта с какими коллегами его пульс зашкаливал. Вот такой вот рейтинг самых раздражающих элементов на работе. Там у него прям, знаете, десяточка это выделено. Хотя, если задуматься, ведь пульс может повышаться и в том случае, когда коллеге очень нравится. Правильно? Поэтому тут может быть не только раздражение, но и возбуждение. Нужно доработать, товарищи из Индии. Давайте, задумайтесь над этим, пожалуйста.
1: Реклама на
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Ветеринарный центр Лапландия. Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. Лапландия, 24/7. Вологда, Костромская, 5.
5: Вологда, встречай! Выставка «Пауки-гиганты» в вашем городе. Огромные пауки, змеи, ящерицы совсем рядом. Адреналин и яркие впечатления гарантированы. С 6 июня по 1 июля ТРЦ «Рио». Окружное шоссе 12. Ежедневно с 10.00 до 20.00. Приходите и убедитесь сами. 0+.
6: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

Она точно знает, какие треки необходимы после праздничных выходных для равномерного восстановления. Порслейн на радио FM прямо сейчас. Всем еще раз привет, с вами я, Тимур Белов. Я думаю, что не будет лишним еще проявить свою активность в этот понедельник. Как вы думаете? Тем более подарки хорошие на кону.

0: 5-9-5-6-10-12 для того, чтобы принять участие в игре под названием «Пинг-понг», да? Именно эта игрушка у нас ожидается впереди. Звоните как можно быстрее, два участника, и только один будет победитель. Надеюсь, этим человеком станете именно вы. Удачи!
1: Каждый будний вечер на радио
2: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening show
2: on DFM.
1: Импровизация высшей пробы.
2: А вот знаете, что реально бесит? Бесит, когда у тебя экзистенциальный кризис, а ты не можешь выговорить это слово.
1: Горячее, острое и откровенное.
2: Переработки вызывают ожирение, а я знала. Нельзя перерабатывать, друзья, ни в коем случае, понимаете? Вот мы же не хотим ожирением страдать. Зачем нам перерабатывать? Не надо, не надо, надо отдыхать.
1: Шоу с естественным интеллектом.
2: Ой, иногда такую ерунду, конечно, читаем. Ну ладно.
1: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пако на радио DFM. Реклама.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
5: Вялкой пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: О, пани, о, пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: Скидка до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Актадиса 16-20, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Акведы.
4: Выбраны.
5: Документы для регистрации ИП.
4: Готовы.
6: Фантастика.
7: Счет, бухгалтерия.
8: Подключены. Поехали.
9: При регистрации ИП счет и бухгалтерия. Бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк».
10: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
11: Конфеты.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны. А дальше тусовка.
2: On DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: Бонг на ДФМ.
1: В эти самые секунды с большим удовольствием приветствую Владимира, участника пинг-понга, который работает водителем из Барнаула. Владимир, я надеюсь, ты уже ко мне присоединился там. Алло, привет, доброго дня.
2: Привет.
1: Вов, тебе компанию должна была составить прекрасная девушка Марина с очень нежным голосом из Москвы. Она так поздоровалась, она сказала «доброе утро». Она только что проснулась, представляешь, но за несколько секунд почему-то до эфира она куда-то исчезла. Видимо, пошла наводить марафет. Только что проснулась девушка. Хорошие у нее выходные, видимо, были. Ну, раз Марина исчезла, да, не наша в этом вина, поэтому будем играть мы с тобой и будем, соответственно, сражаться до победного. До определенного сигнала мы по очереди будем произносить слова на определенную тему. Каждое условие, каждое слово, ну, вот это важное условие, да, каждое следующее слово должно начинаться на последнюю букву предыдущего. И выиграет тот, кто будет последним до этого самого сигнала. Сигнал вот такой. Запомнить легко. Ну, собственно, давай разбираться с поводом. Международный день прогулки отмечается именно сегодня, 15 июня. И тема пинг-понга напрямую, мне кажется, связана будет пусть с этим праздником. Прогулка и наши ассоциации. Соответственно, Владимир, так как ты по ту сторону приемника, тебе, собственно, и начинать. Первое слово от тебя. Поехали.
2: Парк.
1: Парк. Буква К достается мне. Так, какая прогулка, парк. Ну, наверное, пусть это будет кеды. Буква Д.
2: Дорога.
1: Дорога, естественно, да. Асфальт.
2: Травка.
1: Травка, конечно. Аллея. Пусть будет так.
2: Буква Я.
1: Ну, как бы да. Аллея. Ну, понятное дело, что ты сегодня не одержал победу, но в любом случае, давай попытаемся все вместе сейчас придумать что-то на букву Я, связанное с прогулкой. Я. Яркость, например, правильно? От солнца.
2: Ну да.
1: Особенно когда лето. Солнцезащитные очки тоже нужно носить. И носить SPF обязательно. Тоже не забывайте. Вов, ну вот так вот мы прогулялись. Но ну, я понимаю то, что в компании Марины было бы гораздо приятнее гулять.
2: С приятным голосом.
1: С приятным голосом, да. Но прогулка была в моей компании. Я надеюсь, тебе тоже понравилось. Спасибо за участие. Хочется верить, что в следующий раз обязательно за тобой будет победа. И ты ее одержишь и уйдешь с подарочком. Хорошо, договорились?
2: Да, конечно.
1: Все, будем стараться вместе.

0: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82. ДФМ. Радио ДФМ.

Радио DFM. В Москве 11 часов. Радио DFM.

0: больше всего, знаете, что мне интересно? Вот когда мы даем себе обещание в пятницу, говорим себе, в понедельник все точно сделаю, ну точно, точно. Вот когда наступает этот самый понедельник, вы с таким же энтузиазмом беретесь за рабочие вопросы, которые вас ждут еще с пятницы? А если да, то просто поднимите руку, я вам прям стоя поаплодирую. Ну а если нет, и в принципе тоже ничего такого нет. Да, нормально, это нормальное состояние. А лучше, конечно, запишите нам голосовое сообщение и расскажите, как вот лично у вас стартовала эта рабочая неделя. Бодро, спортивно, может быть, или вы только-только пробуждаетесь, находясь даже на рабочем месте. Итак, сонно все, не спеша. Все, как обычно, принимается в Максе. Запоминайте номер, пишите.
1: Радио DFM. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. Плюс 7 965 115 51 15. 965 115 51 15.

0: пропеть нужные слова, да, Relax, Take It Easy, Мика на радио Диафон только что, и некоторые из вас тут успели заявить о том, как проводят этот понедельник. Номер для ваших сообщений 965-115-5115, все принимается в Максе. Понедельник сегодня очень сонный, пока раскачиваюсь и настраиваюсь на работу. Вот такое вот чистосердечное признание от Руслана. Привет, Тимур, успел пробежать 10 километров, сейчас спокойно иду на работу. Это Матвей. Почему ты не записал, Матвей, голосовое сообщение? Вот хотелось бы послушать, как ты там после 10-километровой пробежки идешь еще. Спокойно при этом, он пишет, иду, да. Марина написала, что со своим любимым она едет в аэропорт, и у них начинается отпуск. Всем работающим передают огромный привет. Ну, спасибо. Мы тут как-то мысленно с вами. У моря, на шезлонгах. Пока мысленно.
1: Реклама на Диафм. Эй, сосед, а ты где забор покупал?
2: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка, цены отличные, весь металл по ГОСТу.
3: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
4: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
5: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет Армеева Наталья Феодосиевна. Ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82. ДФМ. Радио DFM. DFM. Включи тусовку.

работы. И надо сказать, что Тейлор Джозеф, один из участников этого дуэта, категорически просто запрещает название группы писать цифрами. Только текстом. Ну, число 21, 21 только буквами. Ну, хорошо, будем иметь в виду. Так, на всякий случай. А сейчас другие цифры. Впереди у нас игра под названием «Московский Блиц», где у вас есть возможность выиграть деньги, которые вы сможете потратить на одном из маркетплейсов. Поэтому звоните прямо сейчас. +7 495 956 1012. +7 495 956 1012. Будьте первым. Желаю вам

0: «Московский блиц» на радио ДФМ. При поддержке проекта «Лето в Москве».
1: Не в эти самые минуты, в эти самые секунды начинается игра, мимо которой невозможно просто пройти. «Московский блиц» так называется. Валентина. Валентина была первой. Ей, собственно, и повезло дозвониться. 495-956-1012 набрала этот номер, и прямо сейчас я ее с большим удовольствием приветствую. Валентина, привет, доброго дня желаю тебе. Здравствуй.
2: Привет всем.
1: Всем привет, да, действительно. Как твой летний понедельник? Как ты его проводишь?
2: Отличный понедельник. Он веселенький, солнышко светит. Настроение отличное, потому что я с вами, осталось только включить разум.
1: Ну, я думаю, что мы обязательно это сделаем. Давай, собственно, перейдем к игре. Я задам тебе 4 вопроса о Москве. У каждого будет 2 варианта ответа. Твоя задача — выбрать верный. Каждый правильный ответ стоит 1000 рублей, которые можно потратить на одном из популярных маркетплейсов. Имей в виду, что время ограничено, и надо успеть ответить на все вопросы. Таким образом, твой максимальный выигрыш может составить 4000 рублей. Хорошая сумма, согласись. Потратить
2: отличная,
1: на себя любимую.
2: Отличная.
1: На себя любимую. Ты готова, скажи, пожалуйста, Валентина?
2: Конечно, готова.
1: Но в таком случае. В таком случае мы начинаем, и я тебе желаю удачи. Внимание!
2: Спасибо.
1: Вопрос первый. Улицы с каким названием? С каким названием нет в Москве? Летняя или зимняя?
2: А что нет в Москве?
1: Улицы с каким названием нет в Москве? Летняя или зимняя?
2: А летняя.
1: Это неправильный ответ. Правильный ответ — зимняя. Какой из московских колец меньше? Бульварная или садовая?
2: Так, а меньше, конечно, садовая. Или бульварная. Бульварная.
1: Бульварная — это правильный ответ. На какой стороне Тверской, если ехать из центра, находится памятник Пушкину? Налево или направо?
2: Так, памятник Пушкина, лево или право? Сено-солома. Так, надо подумать. Направо.
1: Направо. Это правильный ответ. Время, к большому сожалению, истекло. Ты очень долго думала. Поэтому мы успели ответить только на 3 вопроса. А ведь могла на 4 все ответить, понимаешь? Я же говорил, быстрее. Ну ладно, сейчас подведем итоги. Летняя, зимняя — тут у тебя неправильно. Бульварная ответила верно. И правая сторона, да, Тверская улица, если ехать из центра, находится памятник Пушкину. Да, именно на правой стороне, тоже правильно. В итоге 2 правильных ответа, а это значит, что ты получаешь 2000 рублей. Поздравляю!
2: Ура, спасибо за
1: самые... Валентина, эти самые 2000 ты можешь потратить в одном из популярных маркетплейсов. Молодец, поздравляю. И вот давай так на всякий случай. Как называется столичный проект, который объединяет множество крупных городских событий? Лето в Москве или жара в городе? Какой вариант выбрала бы ты?
2: Конечно, наверное, лето в Москве.
1: Лето в Москве — это тоже был бы правильный вариант ответа. И афишу всех столичных мероприятий можно найти на сайте leto.mos.ru. Ну давай еще 1000 тебе добавлю, так как правильный ответ
2: тебе начинаю дала. Спасибо.
1: 3000 твой подарок. Друзья, я напоминаю, что очередной розыгрыш состоит уже завтра, так что не пропустите, Валентина. Ну а тебя еще раз поздравляю и хорошего продолжения лета. Спасибо за игру.
2: Спасибо всем.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
1: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем плюс 22 градуса, вечером плюс 19, ночью плюс 15. Ветер юго-западный до 3 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: Димон такси грузовой. 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон такси.
4: Вот смотрите, вам больше подходит надежный и практичный Havail M6 или обновленный и еще более функциональный Havail Jolion?
5: Да я сам решу, наверное.
4: А что если брутальный и уверенный на бездорожье Dargo? Или, может быть, пришло время для Havail F7?
5: Сам решу.
4: Решайте сами, каким будет ваш новый Havail. Приезжайте в автосалон «Авангард» и получите выгодное предложение на покупку. Новый Havail. Народные цены. Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» Вологде. 70-72-82.

специально для тех, кто не привык ждать. I Can Wait, Боб Синклер и Кайза. Особенно это хорошо заметно, когда наступает время обеда, и никто, по-моему, не готов ждать ни минуты больше, это точно. Ну, правильно, заряжать свои батарейки нужно не только при помощи еды, картошечки, котлеток, салатика, но и с помощью музыки мы тоже это делаем весьма успешно. Прошу заметить, Кашин Кэтч у нас уже на подходе, а еще раньше успеем поймать того самого диджея, который нам всем хорошо знаком по своему музыкальному почерку, Алан Уокер. Broken Strings здесь на Radio DFM. Включаем тусовку. Всем доброго, легкого понедельника.

0: мире в том числе. Производитель мороженого. Долго-долго думали. Последние несколько месяцев, мне кажется, думали, чем же нас таким удивить. И вот, пожалуйста, придумали мороженое со вкусом кваса. Тот, кто уже успел попробовать, говорят, что максимально освежает. Ну, слушайте, у меня вот в подобные моменты сразу включается какой-то мозговой штурм. Если есть мороженое со вкусом кваса, то почему бы не придумать мороженое со вкусом
1: окрошки,
0: например? Вот только тут должно быть два вида сразу. На квасе или на кефире мороженое, да? Иначе будем долго спорить будем. И в итоге ни к чему хорошему не придем. Поэтому два вида окрошки. Ну, мороженое, по крайней мере, да. С тем и с тем. Тогда всем угодим.
2: Реклама на
3: Июньская распродажа на стройландия.ру. С 19 по 21 июня скидка на все 15%. Лето. Время отдыхать. Подробности акции на стройландия.ру и в приложении. Стройландия. Для дома и больше.
4: По стройландия.ру. 46-09-61. Гуатринбург. Автоматик 28А. Угрен 112-565-804-39-63.
5: Вологда, встречай! Выставка «Пауки-гиганты» в вашем городе. Огромные пауки, змеи, ящерицы совсем рядом. Адреналин и яркие впечатления гарантированы. С 6 июня по 1 июля ТРЦ «Рио». Окружное шоссе 12. Ежедневно с 10.00 до 20.00. Приходите и убедитесь сами. 0+.
6: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: с Джастина Тимберлейка, разумеется, тоже. Разве тут скажешь что-то плохое? Нет, все отработал на все 100%. Let Me Love You послушали только что здесь на Радио DFM, а буквально через несколько минут будем играть уже с вами в квиз. Кто готов? А ну-ка давайте быстрее набирайте номер 84959561012. Квиз случится у нас буквально через несколько минут. Еще раз, номер 84959561012. Набирайте как можно быстрее. Ну а до квиза успеем послушать еще BTS Swim. Их послушаем, а вот что будем делать сегодня вечером.
1: DFM. Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
2: А мы выходим без зубов, как окуни, блин.
3: А вы думаете, у окуня нет зубов?
2: Окунь нет зубов, конечно. Вы этот биографию уже учите.
1: Бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
1: Реклама.
5: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: круглосуточно.
1: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
2: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
3: В Велке Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани, о, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
6: Реклама АО «Хелен Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Акведы.
8: Выбраны.
9: Документы для регистрации ИП.
8: Готовы.
10: Фантастика.
11: Счет, бухгалтерия.
12: Подключены. Поехали.
13: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк».
14: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
16: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
17: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление – «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и новомода. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
18: А дальше тусовка.
19: On DFM.
18: Потому что радио DFM.

0: И сегодня в ней принимает участие Денис, который занимается грузоперевозками. Денис, с большим удовольствием приветствую. Денис, привет, доброго дня. Желаю тебе здравствуй.
1: Здравствуйте.
0: Толкается на МКАДе. Говорит, что там пробка, но едет, выполняет свою работу. Как настроение у тебя сегодня в понедельник? Рабочий или пока еще не раскачался, как следует?
1: На работе, рабочее, да.
0: Это хорошо. Если рабочее настроение, то мы займемся, в принципе, тоже таким рабочим делом. На протяжении одной минуты я тебе буду задавать вопросы из разных областей. Ты на эти самые вопросы будешь отвечать, а потом мы почитаем количество правильных ответов. И в пятницу уже среди всех участников квиза выберем самого лучшего. И вполне возможно, этим самым лучшим станешь, Денис, именно ты. Будем в это верить, давай вместе.
1: Давай,
0: хорошо. Готов. Денис, я тебе желаю удачи и внимания. Твоя минута начинается прямо сейчас. Первый вопрос. Международный день прогулки отмечается сегодня. Как называется дорожка для пешехода вдоль дороги?
1: Пешеходный переход.
0: Дорожка вдоль дороги. Как называется?
1: Дорожка вдоль дороги. Тротуар.
0: Тротуар, конечно, это правильный ответ. На каком сигнале светофора можно переходить дорогу во время прогулки?
1: Зеленый.
0: Зеленый, тоже верно. Актриса Анна Ковальчук отмечает день рождения. В каком сериале 2025 года она сыграла Маргариту? Как ты думаешь?
1: Не знаю.
0: Мастер и Маргарита. Послушай небольшой фрагмент из этого сериала и скажи, какому персонажу пушистому принадлежат эти слова? Внимание сюда.
2: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
1: Не знаю тоже.
0: Это был кот-бегемот. 115 лет назад была основана компания IBM. Какое устройство для хранения данных на гибком магнитном диске изобрели в этой компании? Ну, такая маленькая, помнишь, раньше была?
1: Флешка.
0: Нет, гибкий диск. Дискета, да. Как по-другому называется мозг компьютера, который выполняет все вычисления? Слово на букву «П».
1: Еще раз, мозг чего? Мозг компьютера?
0: Да.
1: Процессор.
0: Процессор. Вспомнили. Это хорошо. Подводим итоги. Ну, можно сказать, что, видимо, связь немножко подвела, да, процессор сам сегодня не подводил. Вполне неплохо ты отвечал на все вопросы. Тротуар. Долго соображали, но все-таки сообразили, как называется. Это штука, по которой мы обычно ходим вдоль дороги. Зеленый свет засчитан, мастер Маргарита мимо, кот-бегемот тоже мимо, дискета, да, и процессор тоже засчитан. Получается, 4 правильных ответа из 6 возможных, 2 ошибочки. Ну, в принципе, слушай, для понедельника это нормально, там, ошибаться и что такое. А что ты смеешься, Денис, я не могу понять. Что смешного? В ошибках? То, что вот эти вот ошибочки совершил? Или то, что такой результат хороший тебя радует? 4 правильных ответа.
1: Так, блин, то, что ошибки совершил, да.
0: Да ладно, не стоит расстраиваться. Если это нервный смех, я тогда сейчас тебя буду радовать. Радовать подарком, чтобы этот смех был так его искренний. И чтобы ты радовался действительно своей победе. Ну, практически победе, которую ты совершил сегодня в понедельник. Принял участие в квизе. Это дорогого стоит. Без подарка не отпускает. Получаешь у нас фирменный мерч Радио ДФМ. Поздравляю тебя с этим. И чтобы пробки на МКАДе рассосались как можно громче слово «квиз» на всю страну, Денис. Раз, два, три, давай!
1: Квиз!

0: Настроение немного нерабочее, как и у Джим Глаз Хироус. Could this choke hold? Здесь на Радио ДФМ. Я Тимур Белов, обязательно вернусь завтра. Всем желаю хорошего продолжения этого рабочего дня. Счастливо, пока. Радио ДФМ, включи тусовку.
1: Радиоканал ДФМ Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха вечером плюс 18 градусов, ночью плюс 15. Завтра также ожидается пасмурная погода и осадки. Температура воздуха до плюс 17 градусов.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на
4: DFM. Добрый день, вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы, вам сейчас придет смс-код.
5: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из смс. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
6: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
5: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
7: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
8: Собрался купить новый диван, а цены как в музее? Есть решение. Замени обивку на старом диване. Верни ему первозданный вид. У фабрики «Диван Креслович» отличные мастера и многолетний опыт. Все честно. Договор, гарантия и безупречный клиентский сервис. Твоя экономия при перетяжке мебели до 50%. Зачем платить больше? Звони 8-953-503-8181. Фабрика «Диван Креслович».
9: Получи прочные знания для успешной карьеры. Поступай в Вологодскую государственную молочно-хозяйственную академию. Доступно среднее и высшее образование. Современная учебная база. Более 700 бюджетных мест. Социальная поддержка и помощь в трудоустройстве. Принимаем документы с 20 июня. Подробности на сайте прием.молочная.ру.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82. DFM.
10: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.

0: Аналитики тут проанализировали мировой рынок труда и нашли самые необычные, но реально существующие профессии. Вдруг кому актуально? Это слушатель пармезана, который по стуку молоточком по головке сыра определяет, дозрел ли он или нет. Инженер хаоса – это такой IT-специалист, который намеренно ломает системы, чтобы найти слабые места раньше, чем это сделают хакеры, а также подружка невесты по вызову и дегустатор корма для кошек и собак.
1: Чтоб я так жил.
0: Все в ваших руках, как говорится. Это же, кстати, касается и нашего фирменного мерча. Играйте в фейк-ньюс и становитесь его счастливым обладателем. Как только услышите специальный сигнал, первыми же дозванивайтесь в студию. А пока всем бодрого доброго. Меня зовут Артем Скоробогатый. Желаю вам легкого старта рабочей недели. И не иначе.

Ну что, дорогие друзья, время раскидать по полочкам новостные заголовки и попытаться выиграть наш обновленный фирменный мерч. Звоните, если хотите его получить. +7 495 956 101 2. Ожидаю.

0: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца июня.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Ну что, будем надеяться, что с нами на связи Владимир из Краснодара. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Давайте поиграемся. Вы подтвердите, из Краснодара или нет?
1: Да, я из Краснодара.
0: Вот, да, думаю, интуиция меня не подвела. Слава богу, Владимир, фейк-ньюс. У нас с вами на кону наш обновленный фирменный мерч. Вы обязательно его получите, если одержите победу. А сделать надо всего ничего. У меня для вас уже готовы 3 новостных заголовка, которые я прямо сейчас друг за другом вам озвучу. Ну а вы, если определите правдивость хотя бы 2 из них, гарантированно получаете наш фирменный призет. Если нет, и останется время, послушаем ваши приветы. Итак, в Беларуси, Владимир, решили построить деревню для айтишников. Как вы считаете, правдивый новостной заголовок или нет?
1: Я думаю, да.
0: В Санкт-Петербурге тем временем вежливый грабитель оставил чаевые за причиненные неудобства.
1: Я думаю, да. Все может быть.
0: В мессенджере Макс анонсировали удаление поддержки латиницы.
1: Ой. Ну, нет, нет.
0: Ну, тогда с победой. Тогда с победой! Что я могу сказать, Владимир? Да! И вы знаете, настолько оказались молодец, что мне даже не придется подводить итоги, ибо везде и во всем вы оказались предельно правы. Я вас поздравляю. Вы теперь счастливый обладатель фирменного мерча от Радио DFM и возможности передать свои не менее фирменные приветы. Пожалуйста.
1: Ну, передаю всему Краснодару, всему студии вашей DFM. Пока погода радует. Всем всего хорошего.
0: И вам тоже, как говорится, не скучать этим летом. Я скоро вернусь, ибо хочется рассказать о том, что происходило в этот же день, но только в прошлом.
2: Лучших треков недели.

0: Реклама.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru. I'm

0: Бесцветные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
2: В кино с 18 июня. Мистический хоррор от продюсера Леонардо Ди Каприо.
3: В детстве я видела страшные сны. Мне являлось оно. Нечто жуткое.
2: Теперь ее сны прорываются в реальность. Оно. Ночной кошмар. В кино с 18 июня. 18+.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа. Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8. УКРН 102-773-988-54-58.
5: Welcome back, and right now.
6: А теперь тусовка.
5: On DFM.
6: DFM.

0: Интересного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1667 году, заговорился, во Франции впервые провели переливание крови. В 1878 в Америке предприняли первую попытку снять что-то наподобие фильма, а в 1931 в Советском Союзе решили начать строительство московского метрополитена. И уже через 4 года первый пробный поезд подземки под грохот оркестров прошел от станции Комсомольска через Красносельскую в Сокольники. Получается, что до столетнего юбилея осталось всего 5 лет.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха вечером плюс 18 градусов, ночью плюс 15. Завтра также ожидается пасмурная погода и осадки. Температура воздуха до плюс 17 градусов.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: выгодные кредитные программы. Автосалон «Авангард», Вологда, Каприцовская 1. Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Вологда, встречай! Выставка «Пауки-гиганты» в вашем городе. Огромные пауки, змеи, ящерицы совсем рядом. Адреналин и яркие впечатления гарантированы. С 6 июня по 1 июля ТРЦ «Рио». Окружное шоссе 12. Ежедневно с 10.00 до 20.00. Приходите и убедитесь сами. 0+.
2: Добрый день. Вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы. Вам сейчас придет СМС с кодом.
3: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
4: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

Радио DFM. DFM. В Москве 14 часов. Радио DFM.

30 июня он вновь объединит спортсменов, команды и болельщиков из десятков регионов страны, от Калининграда до Владивостока. Помимо состязаний среди профессионалов и любителей, а также супербитвы от титулованных пилотов российской дрифт-серии, гостей фестиваля ждет насыщенная программа. Например, можно заглянуть в сервис-парк и посмотреть на работу механиков, а также подготовку автомобилей к заездам, посетить выставку тюнингованных машин и даже прокатиться на дрифт-такси, чтобы почувствовать перегрузки, скорости и эмоции, которые испытывают пилоты во время соревнований. Интересно? Тогда не пропустите, билеты уже в продаже. Вас категорически приветствую, меня зовут Артем Скоробогат, и совсем скоро разыграем наш фирменный мерч. А пока я продолжаю настойчиво желать вам легкого старта рабочей недели.

0: Эй, сосед, а ты где забор покупал?
1: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка, цены отличные, весь металл по ГОСТу.
2: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
3: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
4: Июньская распродажа на стройландия.ру. С 19 по 21 июня скидка на все 15%. Лето. Время отдыхать. Подробности акции на стройландия.ру и в приложении. Стройландия. Для дома и больше.
5: Стройландия.ру. 46061. Город Оренбург. АЭС автоматики 28. А. Угрен 112. 565. 804. 39. 61.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
9: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
10: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
11: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: каждый будний вечер на радио DFM.
1: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show
2: on DFM.
0: Импровизация высшей пробы.
1: Работа в кровати приводит к выгоранию. Ой, ну не знаю. Не знаю. В принципе, знаете, к выгоранию сама работа приводит. А вот в постели вы, пожалуйста, вот это вот можно уже вычеркнуть из этой формулы.
3: На, в постели, наоборот, зажигаешь как-то или выгораешь?
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало 18.00 на радио DFM. Реклама. On DFM.
4: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Велкие пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: О, пани, о, пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: круглосуточно РОО.
1: 6+.
2: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
3: Срочность жильтечка, заказы горят.
4: Помогите найти зубастого продажника.
5: Мне очень нужен четкий программист.
6: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
7: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.

0: Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действий и порядке получения на озон.ру.
1: Мам, чешется. Что делать?
2: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
3: Реклама «Аохилон Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Конфеты.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В кино с 18 июня. Мистический хоррор от продюсера Леонардо Ди Каприо.
2: В детстве я видела страшные сны. Мне являлось оно. Нечто жуткое.
1: Теперь ее сны прорываются в реальность. Оно. Ночной кошмар. В кино с 18 июня. 18+.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа. Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8. УКРН 102-773-988-54-58.
4: Welcome back, and right now.
5: А теперь тусовка.
4: On DFM.
5: DFM.

0: Ну что, дорогие друзья, ни дня без повода, как говорится. Давайте-ка попробую коротенечко рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно праздник мужских недостатков, ну или же день тех, кто ест и не полнеет, и мысленно передать им привет. Потому что мы-то с вами знаем, что это...
1: Подлость, гадость, ненавижу вас!
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха вечером плюс 18 градусов, ночью плюс 15. Завтра также ожидается пасмурная погода и осадки. Температура воздуха до плюс 17 градусов.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM.
5: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
6: Димон такси «Грузовой». 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон такси.
7: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
2: Телефон рекламной службы «Радио DFM» Вологде. 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: D-News на DFM.
3: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. В Вологде коммунальные службы устраняют последствия прошедшего ливня. Более 1500 вологжан сдадут ЕГЭ по биологии, географии и иностранным языкам. До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. В Вологде коммунальные службы устраняют последствия прошедшего ливня. Бригады Вологды-Горводоканала перешли на усиленный режим работы из-за обильных осадков. Сейчас специалисты занимаются ликвидацией и профилактикой подтопления линий на городских улицах. На работах задействовано 6 бригад. Для устранения подтоплений на базе Вологды-Горводоканала функционируют вакуумные насосы, каналопромывочные машины, комбинированные машины и другая спецтехника. Основной метод работ – откачка воды. Жители Вологды могут сообщать о подтоплениях в аварийно-диспетчерскую службу по телефонам 75 72 15 и 75 33 49. Более 1500 вологжан сдадут ЕГЭ по биологии, географии и иностранным языкам. Экзамены проходят сегодня. Большинство вологжан решили сдавать биологию. На нее записалось 845 выпускников. Письменную часть ЕГЭ по английскому языку выбрали 445 участников, а по немецкому – 10 человек. Географию сдают 182 выпускника. Результаты по биологии и географии вологжане узнают не позднее 30 июня, по иностранным языкам – до 2 июля. Ознакомиться с ними можно на официальном информационном портале Единого государственного экзамена. До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 000 рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
2: D-News.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: FM в народе говорят, что счастливые часов вроде бы как не наблюдают. С этим утверждением можно согласиться лишь отчасти, потому что некоторыми часами хочется просто-напросто любоваться. Гонконгский бренд представил ходики с необычным циферблатом в виде маяка. Вместо привычных стрелок – морские элементы. Луч маяка показывает минуты, а корабль указывает часы. Но, как бы то ни было...
1: Часики идут, часики идут, часики лениться не дадут.
0: Ну а кому-то через некоторое время может спокойненько обломиться наш обновленный фирменный мерч, если вас не подведет ваш же русский язык. Всем еще раз привет, и меня зовут Артем Скоробогатый. Хватит работать, время немного передохнуть.

0: Так, ну что, будем надеяться, что, во-первых, с нами на связи прямо сейчас Грамотей Юрий, а во-вторых, что он таки припарковался. Юрий, здравствуйте, все в порядке, мы за вас переживаем немного. Вы припарковались?
1: Да, все отлично.
0: Теперь выдыхайте, давайте играть. Начнем с вопроса. Вы вспомните, что у вас было по русскому языку?
1: 5.
0: О-о-о! Баба-ягодка 5. А как давно это было? Припомните?
1: Да лет 20 назад.
0: Может быть, уже и вовсе не 5, а, Юрий? В таком случае...
1: Да-да.
0: Давайте тестить. Понял. Слово дня. У нас для вас уже готов новостной заголовок, внутри которого предательски для вас или нет. Сейчас мы это выясним. Скрывается слово. Юрий, где вам надобно бы правильно поставить ударение, как вы правильно понимаете. И если все хорошо, с нас обновленный фирменный мерч от радио DFM. А если ничего не получается, то вы передаете свои фирменные приветы. Договорились?
1: Конечно, говорить.
0: С февраля этого года наблюдается падение спроса у девелопмента или девелопмента. Где вы считаете правильно поставить ударение?
1: Девелопмента.
0: Угу. Так точно. И это победа, Юрий. Ну это прям твердая 5 здесь. Не поспоришь, совершенно точно. Данное слово пришло к нам из английского и сохранило ударение на второй слог. Поем тому правильно говорить еще раз. Как?
1: Девелопмент.
0: Да, твердая 5 по русскому языку. Мы вами гордимся, потому что вы большой молодец и получаете от нас фирменный мерч от радио DFM. Какой именно, обсудим за эфиром. А пока время для ваших приветов. Оно пошло.
1: Передаю привет своей жене Наталье. Я думаю, что она сейчас слушает, своей дочке Алисе, Кире, всем моим друзьям, Антону, Саньку, ну и всех, кто меня узнал.
0: Вот так вот, коротко и понятно. А главное, со вкусом.
2: Реклама на DFM. Ведущий специалист, травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 213-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия», 24/7. Вологда, Костромская, 5.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь. Без шоу «Разбудили». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Расскажут, что действительно важно.
1: Важно зевать, чтобы расслабить челюсть.
2: Я уснул.
1: Нет. Челюсть расслабляется, и дикция становится круче.
2: Это может передается воздушно-капельным путем.
1: Не спать.
0: И позволят вам стать кем угодно.
3: Я почтальон Печкин.
1: Это то, о чем ты мечтал? Ладно, договорились.
0: А также бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
0: Реклама.
5: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: В Велкой Поповице даже Козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
7: О, пани, о, пани.
6: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на туту.ру 6+.
1: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
2: Реклама АО «Хелиорус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
4: В кино с 18 июня. Мистический хоррор от продюсера Леонардо Ди Каприо.
5: В детстве я видела страшные сны. Мне являлось оно. Нечто жуткое.
4: Теперь ее сны прорываются в реальность. Оно. Ночной кошмар. В кино с 18 июня. 18+.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
7: А теперь тусовка.

0: ритмы города. При поддержке проекта «Парки Москвы».
1: Что же, перед тем, как попрощаться с вами до завтра, расскажу о том, о чем еще сегодня мог рассказать, но не рассказал. Итак, в парке «Сокольники» начинается третий этап благоустройства и реабилитации территории. Как сообщается, в его рамках специалисты приведут в порядок оставшийся участок тропы здоровья и создадут новую прогулочную зону. Вернут беседку на свое историческое место, остров Большого Оленьего пруда, и восстановят ведущий к ней утерянный мост. А также отремонтируют детскую площадку, а на месте спортивных обустроят зону для сдачи нормативов физподготовки, большое пространство для занятий воркаутом и место для занятий спортом людей с ограниченными физическими возможностями и представителей старшего поколения. Кроме того, работы затронут и берега Нижнего Майского пруда. Там вновь появится кафе «Озерное», а еще павильон для проведения мероприятий.
2: Потрясающая новость!
1: А то на этом на сегодня у меня все. Здесь был Артем Скоробогатый. Это моя настоящая фамилия. Не скучайте, одним словом. Ну и...
3: До скорого.
0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
4: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха вечером плюс 18 градусов, ночью плюс 15. Завтра также ожидается пасмурная погода и осадки. Температура воздуха до плюс 17 градусов.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
5: Реклама на DFM.
6: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70 72 82.

Прогресс, конечно, друзья, не стоит на месте. Постоянно, да, что-то новое придумывают, что-то новое создают. Не всегда это идет в массы, но обсудить иногда забавно. Вот недавно корейские ученые придумали линзы против депрессии. Они посылают якобы от глаз к мозгу крошечные электрические сигналы, которые, собственно, регулируют настроение. Проверили на грызунах и действительно работает. Интересно, конечно. А можно получше себя чувствовать, если не бить себя током в мозг? Ну и что-то мне подсказывает, что это, конечно, просто обычные линзы. В них только лишь хуже видно окружающее, и в итоге ничего тебе настроение не портит. Надеемся, у вас настроение на высоте, вне зависимости от того, где вы сейчас не находились, чтобы не видели. Ну а что вы слушать будете, и так все понятно. Ребят, всем привет, меня зовут Женя Кротов, продолжаем слушать музыку. Впереди у нас много чего любопытного, и будем мерч разыгрывать, участвуйте непременно.

0: Imagine Dragons мы только что послушали, ну и часто говорят, да, что талантливый человек талантлив во всем. Слышали такую фразу, и вот вокалист Imagine Dragons некоторое время назад основал студию по разработке игр, выпустили они проект, ну все, закрыли спустя месяц. Так что, друзья, если вас там, например, в спортзале на месяц хватило, только ничего, вы такой же, как и вокалист Imagine Dragons. Ладно, переходим к розыгрышу мерча. Друзья, совсем скоро мы будем этим заниматься и определим, собственно, победителя, а сделаем мы это очень просто. Совсем скоро я снова окажусь в эфире, попрошу нам позвонить. Первый дозвонившийся будет играть со мной в игру. Если выиграет, получит мерч. Не выиграет, получит эмоции. Тоже хорошо. Так что слушайте эфир внимательно и ловите момент. Всем удачи.
1: Реклама на Дифа.
2: Эй, сосед, а ты где забор покупал?
3: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка. Цены отличные. Весь металл по ГОСТу.
4: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
5: Летние акции от «Стройландии». Только с 1 по 30 июня. Кухня «Абрау» со столешницей 1 метр по цене 8990 рублей. Кухня «Берген» со столешницей 2 метра по цене 15990 рублей. Подробности акции в магазинах. «Стройландия». Для дома и больше.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
9: Не госпрограмма?
10: Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолио» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда, Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Предложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
11: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
12: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

Ну что, ребята, если хотите побороться за наш мерч, прямо сейчас нужно нам позвонить. Плюс 7-4-9-5-9-5-6-10-12. Напомню, что первый, кто дозвонится и будет играть с нами, игрушка непростая, а вернее, ну, в общем, шанс точно выиграть будет. Дерзайте.

0: Открываем наш мерч, и у нас есть участник. Собственно, обещал я, что поиграем. Попросил позвонить, сказал, игра будет сложная, но на самом деле обманул. Просто хотелось как-то, ну не знаю, задать градус определенных ожиданий. У нас бороться будет Денис, он у нас из Белгорода. Денис, привет.
1: Здравствуйте.
0: Ну что, рассказывай, как у тебя неделя начинается? Понедельник.
1: Боевые будни.
0: Ну что ж, я уверен, вот настрой этот хороший приведет себя тоже к хорошему результату. Рассказываю правила игры, называется «Наши пальчики искали». Я задам такие, не то чтобы вопросы, но когда в поисковик что-то вводишь, он предлагает тебе добить твою введенную информацию какими-то другими словами, в общем, что обычно люди ищут. Сейчас тебе то же самое придется делать, грубо говоря, угадывать то, что люди ищут. А твоя задача — угадать один из предложенных вариантов. Таких вариантов, точнее, таких вопросов будет 3, и за 30 секунд надо уложиться. Ты справишься, Денис?
1: Да, конечно.
0: Ну что, дальше. Перечисляй много вариантов. Накидывай.
1: Где хранить яйца, где хранить картошку, где хранить краску?
0: Нет. Бумажные такие или металлические, их платят на работе.
1: Деньги.
0: Ну да, дальше. Следующий вопрос. Почему на работе нельзя
1: курить?
0: Да, есть такой. И как летом?
1: Как летом?
0: Жарко. Ну, практически. Я не знаю, засчитаем, потому что там охладиться. Не потеть, да. Охладиться. Ну, в плане, ну, как здорово, что никто не может, как бы нам, да, помешать вручить тебе подарок. Ладно, Денис, поздравляю тебя. Поздравляю. Пусть и с моей помощью, но мы тут добрые люди, поэтому подарок твой. Хочешь другие варианты узнать, какие были накиданы?
1: Хочу.
0: Не за что. Итак, где хранить? Там такой вопрос был. Ответ вот такие. Пароль, мотоцикл, деньги, собственно, бананы, авокадо и киви. Так что к еде-то был близок. Почему на работе нельзя? Еще другие варианты, кроме тех, что ты назвал. Ходить в шортах, очень хотелось бы, да? Ну, пить. Воду, не знаю, запрещают почему-то. Спать, заводить отношения, стричь ногти. Денис, у тебя часто бывает желание просыпаться, ну, ногтевую пластину как-нибудь подровнять?
1: Да нет.
0: Нет, не бывает. Ну что ж, видишь, у кого-то бывает. И как летом охладить комнату, хранить норковую шубу, съездить там куда-то, как называют снеговика, почему-то вопрос был. Не знаю, интересные люди. Ладно, тем не менее, Денис, я тебя поздравляю. Самое время передать приветы.
1: Передаю привет всей Белгородской области, городу Шебекино, откуда я родом. И жене любимой, дочке любимой. Люблю, очень скучаю. Завтра приеду домой.
0: Отлично. Уверен, что они тебя слушают. Еще раз поздравляю, оставайся на связи. В следующем части снова поиграем, ребята. Участвуйте тоже.
2: Реклама на Дифа.
3: Добрый день. Вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы. Вам сейчас придет смс с кодом.
4: Настоящие банки и...

0: Госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
1: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
0: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
2: Псориаз и экзема заставляют прятать кожу и отказываться от привычных радостей. Хватит терпеть зуд и дискомфорт. Время вернуть контроль над своей жизнью. Центр косметологии «Гладкое будущее» предлагает комплексный подход. Наша цель – стойкая и длительная ремиссия. Забудьте о постоянном обострении. Подарите своей коже спокойствие и бережный уход. Адрес: Горького, 85. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. ИП Мясникова ЮЕ, ИНН 351-993-6404.
3: Стройотдел. Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. Стройотдел. Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
4: Хочешь настоящие эмоции? Стинт картинг. Современный картинг-центр площадью более 3000 квадратных метров. 16 картов для взрослых и детей. Система телеметрии и фиксация рекорда круга. Почувствуй себя настоящим гонщиком. А еще незабываемые дни рождения. Отдельная комната отдыха. Sony PlayStation. Настольные игры и музыка. Картинг, который запомнится. Ждем по адресу: улица Ленинградская, 73А. Телефон 23-80-90. Возрастное ограничение 6+.
5: Получи прочные знания для успешной карьеры. Поступай в Вологодскую государственную молочно-хозяйственную академию. Доступно среднее и высшее образование. Современная учебная база. Более 700 бюджетных мест. Социальная поддержка и помощь в трудоустройстве. Принимаем документы с 20 июня. Подробности на сайте прием.молочная.ру.
6: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82. ДФМ. Вместо сайта Radio DFM теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: Друзья, у нас сегодня, напомню, 15 число. Какие праздники, какие события? Давайте мимо не пройдем, послушаем. У нас сегодня Всемирный день ветра отмечается. Не знаю, вдруг кому-то нравится, в общем, поздравляю. Международный день прогулки. Ну, учитывая, что сегодня первый рабочий день в неделе, я думаю, многие задумывались о том, чтобы совершить прогулку, прогулку работы. И сегодня отмечается еще праздник мужских недостатков. Ну, как говорится, мужики, у нас только один недостаток. Это отсутствие недостатков. Все остальные нам завидуют. Всем привет, друзья. Меня зовут Женя Кротов. У нас новый час и новая возможность выиграть мерч. Скоро снова появится. Участвуйте, главное. Призываю вас. Один раз поверьте, выиграете приз, будете довольны. В общем, всем удачи.
1: Реклама. Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Welcome back and right now. А теперь тусовка. On DFM.

0: Алон, это Тавло. Ждать уже не может, спрашивает. Как долго, собственно, ждать игры? Совсем скоро поиграем, друзья, и разыграем наш мерч. Если вы тоже ждете, не дождетесь, ну ничего, совсем скоро это случится. Снова окажусь я в эфире и попрошу, собственно, нам позвонить. Первый, кто сможет это сделать и получит шанс выиграть наш подарок, наш новый мерч. Дерзайте, друзья, запоминайте пока номер и ловите момент. +7 495 956 1012.
1: Реклама на Дифа. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
2: Акция действует до конца июня. Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно. Додо.
3: Собрался купить новый диван, а цены как в музее? Есть решение. Замени обивку на старом диване. Верни ему первозданный вид. У фабрики «Диван Креслович» отличные мастера и многолетний опыт. Все честно. Договор, гарантия и безупречный клиентский сервис. Твоя экономия при перетяжке мебели до 50%. Зачем платить больше? Звони 8-953-503-8181. Фабрика «Диван Креслович».
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Стройотдел. Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. Стройотдел. Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
7: Вологда, встречай! Выставка «Пауки-гиганты» в вашем городе. Огромные пауки, змеи, ящерицы совсем рядом. Адреналин и яркие впечатления гарантированы. С 6 июня по 1 июля ТРЦ «Рио». Окружное шоссе 12. Ежедневно с 10.00 до 20.00. Приходите и убедитесь сами. 0+.
8: Официальный дилер BLG «Мартен». Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш BLG на привлекательных условиях всегда в Мартен. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
9: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
10: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82. ДФМ.
11: Вместо сайта «Радио ДФМ» теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show.
2: On DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Можно написать на листочке свое самое-самое заветное желание. Самое главное – это посыл. Вы должны действительно этого хотеть, представлять и чувствовать себя так, как будто бы это желание уже исполнилось. И вы, вот, например, сидите не здесь, а лежите в шезлонге на Мальдивах.
3: Ну, зачем Мальдивы? Давайте что-нибудь покруче возьмем. Геленджик.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Да, действительно, Геленджик и Сочи мне не по карману. Мама Мальдив, вы хотели вот узнать эту правду? Спасибо. This is

0: Реклама.
1: Акведы.
0: Выбраны.
2: Документы для регистрации ИП.
0: Готовы.
3: Фантастика.
4: Счет, бухгалтерия.
0: Подключены. Поехали. При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Аксадис 16 августа, подобный на Туту, только 6+.
1: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
2: Зачисляй, храни, трать!
3: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни, трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
6: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
7: Мам, чешется. Что делать?
8: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
9: Реклама. Аохилон Рукс. Подробные показания в листе вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Круглосуточно.
1: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. С 11 по 17 июня. Шашлык Лента Фреш из свиной шеи в брусничном маринаде. 499 рублей за килограмм. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками. В ленту.
2: А дальше тусовка.
3: On DFM.
2: Потому что радио DFM.

Внимание всем желающим, кто хочет побороться за наш приз, за наш мерч. Звоните нам прямо сейчас. +7 495 956 10 12. Удачи, друзья.

0: Продолжаем слушать музыку, а еще, друзья, играть, раздавать наш мерч. У нас есть участница, которая сейчас будет бороться за приз. Это Аня из Санкт-Петербурга. Аня, привет.
1: Да, добрый вечер. Добрый
0: привет,
1: вечер.
0: Привет. Ну, как у вас погода в Питере?
1: Ну, вот чуть-чуть накапывает.
0: Ну, ладно. Не напрягает. Как будто в Питере, как будто вы привыкли уже немножко к этому. Есть такое ощущение. Ань, ты рассказал за эфиром, что ты повар, что ты работаешь поваром. Скажи, пожалуйста, тебе приходится и дома еще заморачиваться, придумать что-то интересное? Или ты такая, жареные пельмени, что-нибудь такое?
1: Нет. На самом деле очень здорово, что ты умеешь просто правильно все организовать, поэтому происходит это гораздо быстрее, чем всех остальных. Вот и все.
0: Я понял тебя. У тебя есть какое-то любимое простое блюдо, которое ты вот посоветуешь и людям, слушающим, приготовить дома сегодня и вкусно поесть?
1: Ну, можно сделать ленивую шаверму.
0: Это что такое? Это когда вместо того, чтобы готовить, выходишь на улицу, идешь, покупаешь? Извини, перебил. Что говоришь?
1: Нет, берешь лист лаваша, намазываешь плотно-плотно сырой фарш, любой куриный, мясной, соль, перец, и на сковородочку обжариваешь именно фаршем вот этим вот.
0: Да, этой стороной, да?
1: Ага. Да, под крышечкой. И переворачиваешь, туда можно сыра положить.
0: Ну все, слюни потекли, хватит, Ань, вот, прекрати, вот, ничего ты не выиграешь сейчас. Ой, какой соус?
1: Соус. Да. Вообще самое идеальное — это сметана с огурцом, летний такой, много зелени туда.
0: Ой, все. Ладно, давай попробуем сделать так, чтобы ты что-то выиграл. Мне срочно домой попробовать этот рецепт. Аня, игра вот такая. Я не помню, какое у нее название, я придумал, забыл. В общем, суть проста. Я сейчас тебе задам какой-то конкретный вопрос. Попрошу 3 ответа на него. Естественно, ты что-то вот дашь какие-то ответы. Потом я включу запись того, как Дима Попов ответил на этот же вопрос. Если ваши ответы совпадут, ну что ж, тогда отправишься делать ленивую шаурму. Если не совпадут, тогда то же самое, только еще и приз нашего игры. Ты готова?
1: Да.
0: Отлично.
1: Да, я готова.
0: Я задаю вопрос. Лучшие летние занятия. Итак, 3 варианта лучших летних занятий.
1: Палатка, поход.
0: Отлично. Поход с палаткой. Далее.
1: Катание на сабе.
0: Да, слушай, здорово. И?
1: И охота.
0: О, здорово. Ну что ж, давай здорово, не для животных. Фотоохота, например. Ну что ж, давай проверим, что сказал Дима. Ты как думаешь, ты выиграл?
1: Ну, я не знаю, это непопулярные ответы.
0: Это точно непопулярные ответы. Но, тем не менее, ладно. Ты должна верить в себя, как мы верим в тебя. Давай слушать, что же там сказал Дима.
2: Купаться, подстричься и съесть мороженое.
0: Не знаю, почему подстричься для него. Вдруг очень летний вариант провести время. Но, тем не менее, я тебя поздравляю, Аня! Поздравляю, ты супер молодец. Давай, самое время передать приветы.
1: Да, передаю привет до всему Санкт-Петербургу и Ленобласти. Чего ж мелочиться?
0: Всем, абсолютно всем. Да.
1: Так что...
0: Молодец, я тебя поздравляю.
1: Хорошего настроения.
0: Ой, спасибо большое.
1: Ну и здоровья, конечно.
0: Конечно, куда без этого. И вкусно готовить. Оставайся на связи, расскажу, как забрать приз. Друзья, если вы также хотите побороться за подарки, ну что ж, делайте это. Далее здесь услышите Юлю Погу и как раз Дима Попова. Я на этом моменте прощаюсь, услышимся совсем скоро. Меня зовут Женя Кротов, пока.
3: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
4: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха вечером плюс 18 градусов, ночью плюс 15. Завтра также ожидается пасмурная погода и осадки. Температура воздуха до плюс 17 градусов.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
5: Реклама на DFM. Лето в пиццафабрике. Мы добавили в меню нежную пиццу песто, сытную пасту с индейкой и линейку освежающих напитков. Заходи пробовать к нам в гости или заказывай доставку на пиццафабрика.рф. Лето – это вкусно!
6: Оймал, Волга, Оружное шоссе, дом 9D, помещение 29, ОГРН 12-43-54-116.
4: Псориаз и экзема заставляют прятать кожу и отказываться от привычных радостей. Хватит терпеть зуд и дискомфорт. Время вернуть контроль над своей жизнью. Центр косметологии «Гладкое будущее» предлагает комплексный подход. Наша цель – стойкая и длительная ремиссия. Забудьте о постоянном обострении. Подарите своей коже спокойствие и бережный уход. Адрес: Горького, 85. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. ИП Мясникова ЮЕ. ИНН 351-993-6404.
7: Чао, рагатти! Это римские пиццы Додо в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
8: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
9: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел», качество которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.

0: Ставки, выгодные кредитные программы. Автосалон «Авангард», Вологда, Каприцовская 1. Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Хочешь настоящие эмоции? Стинт картинг. Современный картинг-центр площадью более 3000 квадратных метров. 16 картов для взрослых и детей. Система телеметрии и фиксация рекорда круга. Почувствуй себя настоящим гонщиком. А еще незабываемые дни рождения. Отдельная комната отдыха, Sony PlayStation, настольные игры и музыка. Картинг, который запомнится. Ждем по адресу: улица Ленинградская, 73А, телефон 23-80-90.
2: Возрастное ограничение 6+.
3: Добрый день, вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы, вам сейчас придет СМС с кодом.
4: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.
6: Радиоканал ДФМ «Вологда» для лиц старше 12 лет.
7: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
8: Ди-Ньюс. Ди-Ньюс. На ДФМ.
9: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. К реконструкции сетей на втором участке Советского проспекта приступили специалисты в Вологде. Более 75 тысяч цветов украсили городские пространства Вологды в летний период. До 3 миллионов 100 тысяч рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. К реконструкции сетей на втором участке Советского проспекта приступили специалисты в Вологде. Коммунальные службы приступили к комплексным ремонтным работам на участке Советского проспекта от улицы Галкинской до улицы Засимовской. Специалисты обновляют более 450 метров водопровода и реконструируют более 500 метров тепловых сетей. Ежедневно в работах на объекте задействовано 25 специалистов и порядка 9 единиц техники. Ремонты синхронизированы с плановым отключением горячего водоснабжения. Обновление коммуникаций ведется в рамках благоустройства площади Революции. Полностью работы планируется закончить до 12 августа. Более 75 тысяч цветов украсили городские пространства Вологды в летний период. Цветочное оформление городских пространств в областной столице проводит МКУ «Зеленстрой». Работы уже выполнены на 24 локациях города, включая улицу Мира около памятника Т-34, территории около памятников Коневу, Беляеву и Леденцову. В оформлении композиции используются такие виды цветов, как петунии, бегонии, бархатцы и другие. Всего на городских пространствах высажено более 75 тысяч цветов. Полностью работы по цветочному оформлению городских пространств планируется завершить до 25 июня. До 3 миллионов 100 тысяч рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 тысяч рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
8: Ди-Ньюс.
10: Радио ДФМ.
11: Для лиц старше 12 лет.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Друзья, меня зовут Юля Пагой, я работаю радиоведущей, я такая же, как все. Я тоже всю зиму жду лета и тоже надеюсь, что она не будет дождливой. Оно не будет дождливым, да. Мы такие разные, у нас много общего, мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем работать и начинаем вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Напоминаем, друзья, на календаре 15 июля 2026 года. Это понедельник, между прочим. И сегодня во всем мире отмечают Международный день прогулки. То есть нам намекают, что вот здесь под дождем мы сейчас должны взять зонтики и, несмотря ни на что, прогуляться. Кстати, в этом тоже есть что-то хорошее. Но только не под грозой, пожалуйста. Праздник мужских недостатков. Оказывается, есть такой праздник. Это, видимо, когда мужчина может, наконец, гордиться своими недостатками. Сказать, да, я разбрасываю носки. Да, я не могу ничего найти в своем доме. Да, я заплевываю зеркало зубной пастой. Но я горжусь этим. Да, это 12 сантиметров, но это мои 12 сантиметров.
2: 12? Это предмет для гордости уже.
1: Попов, да не болись ты так, господи. Всемирный день ветра. Кстати, вот мне все время кажется, раньше казалось, что вот мужчины, у которых, ну, вы понимаете, я сейчас буду намеками говорить, потому что мы не можем так открыто, но хочется сказать об этом. Вот мне всегда казалось, что мужчины, у которых, ну, скромно там вот, ну, понимаете, они как будто бы не будут изменять, потому что, ну, не, всем не покажешь. Ну, то есть нет повода для гордости особого и видеть вот это лицо, типа, понимаете, потому что девушки, они очень любят маленьких утят, маленьких котят, маленьких собак, вот они любят щенков, но почему-то маленькие вот там вот, ну, как-то не очень их радует. И вот как будто бы нет, оказалось, с точки зрения психологии, я сама выяснила, была в шоке, что именно такие люди чаще изменяют. А потому, что у них есть этот внутренний комплекс, и они таким образом самоутверждаются. То есть им необходимо, наоборот, покорять больше женщин, чтобы сказать, я альфа-самец, несмотря ни на что. Ребята, это правда не особенно важно, я вам по секрету скажу. Есть другие варианты. Вот, способы и все такое. Но почему-то вот такая вот есть у самих мужчин проблема, что они соревнуются у кого как. Вот почему-то в праздник мужских недостатков мы поговорили об этом.
2: О самом главном.
1: Да, мы не обошли эту тему. Ну и ладно. Так, Всемирный день ветра сегодня и день биохимика также. О, день борьбы с вшами. Хороший праздник, я считаю.
2: Ой, керосином, я помню, в детстве как-то
1: вспомнили. Ужас, да не будем об этом. Вообще кошмар, конечно. Зато сразу было понятно, кто с кем дружит. Ну, в школе, в садике. В Юн зеленый сегодня Никифор Дубодер. И мы решили обсудить с вами следующую тему, друзья, сегодня. А вот есть фраза, которая моментально портит вам настроение. Вот моментально.
2: У
1: вот
2: меня
1: просто
2: есть.
1: Все. Какая?
2: Завтра понедельник. Вот прям у меня
1: серьезно?
2: Расстройство мгновенное сразу. Ну, вообще, не надо мне напоминать, что завтра понедельник, что завтра рабочий день. Ну, вот выходные это так прекрасно. Вообще, вот этот график, кстати, который у нас был на прошлой неделе, 4 дня рабочих, 4 выходных, прям надо к этому стремиться, я считаю. Как-то переписать, может быть, трудовой кодекс с сохранением зарплат.
1: Друзья, этот спич бездельника мы только что послушали, не будем об этом. Значит, у меня четкая фраза «ты все не так поняла». Вот все, у меня моментально... У меня не то, что... У меня сжимаются кулаки в этот момент. То есть у меня происходит все, что должно происходить у психопата. То есть я такая... Ты все не так поняла. Я понимаю, что я поняла все так. Как раз таки. И что вот тут надо уже как-то реагировать. Или, например, не преувеличивай. Или ты слишком близко к сердцу все воспринимаешь. Чего ты такая... Какая-то вот эмоциональная слишком, да? Все слишком, все эмоционально. И, конечно, ты все не так поняла. Это 100%, вот это вот, да. У меня есть только один мужчина в жизни, который после фразы «ты все не так поняла», как-то исправляется. Это мой начальник, который сидит и так.
2: Я выжил, единственный мужчина выжил.
1: Нет, он единственный, кто меня умеет успокаивать и прям сразу все перекручивает так, как будто так мне надо, знаешь. И я даже сижу такая, думаю, вот как-то я все время думала, что это я здесь манипулятор, а нет, вот он сидит напротив. Красава. Так, ну что, давайте, друзья, обсудим эту тему. Есть фраза, которая моментально портит вам настроение. Пишите.
2: В группе радио DFM ВКонтакте и прямой номер для ваших сообщений в любом удобном для вас мессенджере 965-115-5115. Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

Радио DFM. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в любой мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115

Сначала мелкие планы, они приводят к средним планам, потом средний план реализуется в глобальные планы. Вот сегодня очень хорошо все это расписать. Может быть, какие-то вещи стоит сделать, которые вы давным-давно откладывали. То есть, например, вот хотели записаться в спортзал, никак не получалось. И сегодня, наверное, можно решиться на этот шаг. Или хотя бы обдумать его. В осуществлении желаний помогает их визуализация. Мысленно рисуйте результат своих действий, представляете то, что хотели бы получить в течение месяца. Вообще аффирмации все очень хорошо в этот период идут. И какие-то визуализации, они, естественно, точно работают. Вот Вселенная вам обязательно поможет и исполнить ваше желание, если правильно визуализировать. Также ни в коем случае нельзя говорить гадости в этот период. Все ваши планы, желания должны быть позитивными. Нельзя желать кому-то плохих вещей. И, в принципе, стараться, ну, как-то мыслить позитивно. Вот такая фраза, ну, она действительно сегодня имеет место быть. В полной мере. И главное в этот период ни в коем случае не бросаться в новые начинания, именно сломя голову. То есть если что-то рискованное, то 300 раз подумайте. Поддаваться сиюминутным порывам и эмоциям тоже, наверное, не следует. Но опять же, обдумать эти порывы необходимо. Потому что если они пришли к вам в голову, то, скорее всего, сегодня, то, скорее всего, они уже должны появиться в вашей жизни. Вступать в спор, убередить старые раны. Любая ссора сегодня забирает силы, предназначенные для здоровья. Изнурять себя тяжелым трудом. Открывать кошелек для крупных трат. Вот крупные траты тоже сегодня лучше отложить. А вот завтра уже можно покупать то, что вы придумали купить сегодня. Ну и гнать от себя мысли о будущем, игнорирование планирования лишит вас вектора развития. Поэтому старайтесь сегодня продумать абсолютно все, что вы хотите исполнить хотя бы в ближайший месяц. Такие дела.

0: On DFM.
1: Напоминаем тему, которую сегодня обсуждаем, друзья.
2: Какая фраза моментально портит вам настроение?
1: Посмотрим, подумаем, решим. Обычно это означает, что никто не будет ни смотреть, ни думать, ни решать. Очень неприятно, неприятно. Также, дорогой, нам надо серьезно поговорить. Вот Валера вспоминает о том, как неприятно слышать это раз за разом. Будь мудрее. По-моему, в переводе это означает «будь терпилой». «Терпеть не могу», когда под мудростью подразумевают молчать и терпеть. На фразу не тянет, но слово. Вот слово, да, понятно. Это вот ты говоришь, ну, все что угодно можно говорить. Понятно, ну, понятно, понятно. Сразу хочешь спросить, что тебе понятно?
2: Как будто тебя вообще не слушают и не хотят слышать.
1: Нет, просто каждый додумал что-то свое, там, понимаешь. Там, например, вот смотри, там, знаешь, например, сегодня обсуждаем сексуальную жизнь человека. Дима, сколько ты в браке?
2: 20 лет.
1: Понятно. Знаете, да? Как будто в этом понятно, уже есть ответ, есть уже весь анализ, все проведено за вас. То есть все уже понятно. Все понятно. Коллеги, завтра устроим дополнительный созвон. Вот от этой фразы у меня начинает глаз дергаться. Вы знаете, у моей мамы целый том таких фраз.
2: Ой, бабушки, мамы, это вообще кладезь вот таких фраз. Особенно в детстве, которые портят настроение.
1: Мне крайне портит настроение, крайний раз. Вот это да, действительно, потому что надо говорить последний раз, но кто-то придумал говорить крайний. Хотя непонятно почему. Последний – это по следу, идем по следу. То есть на самом деле не факт, что он еще и последний. То есть это просто тот, кто идет по следу. А крайний – это край, обрыв. Ну то есть, если даже говорить с точки зрения логики фонетической, да, филологической, то это в принципе все неправильно.
2: Но страшнее как-то звучит даже.
1: Крайний звучит намного страшнее, чем последний. Поэтому я вот тоже не понимаю, почему люди именно последний поменяли на такое ужасное слово, как крайний. Много таких фраз, например, ты врешь, не грузи меня, ты самая умная. Вот я знаю фразу, которая точно портит настроение всем девочкам, вообще абсолютно всем. Причем почему-то говорят ее именно мужчины женщинам, а женщинам мужчинам они такую фразу не говорят. Не выноси мне мозг. Парни, если вы думаете, что вы не выносите нам мозг, конечно, это не так. И мы тоже можем это говорить. Просто она звучит грубо, неприятно, как-то обесценивает эмоции человека. А поскольку девушки, они более эмпатичные, они внимательнее относятся к эмоциям, то они вот не могут себе позволить такое сказать. Не выноси мне мозг. То есть все, что не... Ты должна просто все время соглашаться, улыбаться и быть радостной. Что значит любая претензия — это не выноси мне мозг? Сейчас я тебе как вынесу с пятью, хук слева.
2: Как-то лучше получается, чем у нас. Мы какие-то попытки предпринимаем, но не выходит ничего. А вот у вас
1: не знаю,
2: вот
1: Дмитрий,
2: чемпионы.
1: Вы мне можете вынести мозг так, что особенно ну, в каких-то определенных вещах, вот прям вы выносите мне прекрасно совершенно. У вас это получается гениально, как у любого близнеца, поверьте. И вот сидеть изображать себя здесь святого, вот я вам не позволю, потому что это просто неправда. Честно.
2: Ну вы просто как девушки, мне кажется, не говорите, не выноси мне мозг, вы сразу бьете сдачу, вы как бы даете сдачу.
1: Ну, в общем, где-то такое есть, да. Ты все придумал, это сегодня мы уже, собственно, обсуждали. Ой, да какие у тебя могут быть дела? Вот это вот тоже обесценивание жизни. Будь сильный, соберись. Особенно, когда мне это говорит мужчина, я не понимаю, почему мне нельзя дать просто поддержку, а не вот эту мотивационную речь. Ну вот, кстати, жизненно, да. Действительно, иногда надо просто человека обнять, сказать, все кругом, а ты Д'Артаньян. Вот это вот. Иногда надо просто человека пожалеть, ободрить, сказать, ты самый лучший, все плохие, все ужасные. Вот, а ты, вот ты просто... Вот этого не хватает. А вот эта мотивация... Будь сильнее, если тебе даются испытания, значит, они даются для чего-то. Она прям... Фу! Она честное слово. Видите, как плохой психолог. Мы такому деньги не понесем. Так, что поиграем?
2: У нас, ребят, впереди игра называется «Методом тыка». Значит, с нас мотивация на весь ваш оставшийся вечер и вообще всю неделю. С вас участие в этой игре. Звоните 8-4.
0: Реклама на «На двери» у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол» ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98. Акция действует до конца июня.
3: Эй, сосед, а ты где забор покупал?
4: Конечно, в «Легионе». Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка. Цены отличные. Весь металл по ГОСТу.
5: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
6: Димон такси «Грузовой». 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон такси.
7: Летние акции от «Стройландии». Только с 1 по 30 июня каркасный бассейн диаметром 3 метра по цене 5 999 рублей. Наслаждаемся отдыхом на воде, не выезжая на море. Подробности акции в магазинах. «Стройландия» для дома и больше.
8: Комбо для тех, кто не может выбрать. Два вкуса в одном заказе. Попробуйте сразу пару фирменных закусок «Додо». Додстеры, стартеры и дэнвичи для дегустации на ваш вкус.
9: В люксе?
10: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
9: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
11: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
12: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
13: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: проверять интуицию нашего слушателя. Кто здесь?
1: Дозвонилась Кристина из Смоленска. Кристина, здравствуйте.
2: Всем добрый вечер. Всем привет-привет.
0: Кристина, мы рады вас приветствовать. И, конечно, прямо сейчас будем проверять вашу интуицию. Будем надеяться, что она высокая, потому что высокая интуиция приводит к победе. И, соответственно, вы забираете наш подарок. Но правда, если у вас совсем низкая интуиция, то есть ноль, вы тоже получаете подарок. На старт, внимание, поехали. Правда, что анис – это косточковое растение?
2: Да, нет.
0: Правда, что в гавайском алфавите 13 букв?
2: Нет.
0: Правда, что кенгуру может прыгнуть на 30 метров в длину?
2: Да.
0: Правда, что рекорд по неспанию составляет 11 суток подряд?
2: Да.
0: Правда, что тютелька – это старое название замочной скважины?
2: Пусть будет «да».
0: Или будет, или пусть будет «нет».
2: Ну, пусть будет «нет». Хорошо.
0: Пусть будет «нет», пусть будет «да», вообще хорошо. Значит, засчитываем «нет». Отлично. Выясним уровень интуиции, нам подскажет искусственный интеллект, что же у нас получилось.
3: Ваш уровень интуиции равен 3.
0: 3. Прекрасный результат. Результативность. Хорошая. Поэтому подарок у вас уже практически вот уже рядом
1: вот
0: стоит.
1: Мы уже прям переносим из наших рук в ваши нашу фирменную кружку. Кристина, поздравляем.
2: А я уже ее взяла.
1: Да, вот будет набор.
0: Итак, какие у нас были правильные ответы? Правда, что анис — это косточковое растение? Нет, это трава. А правда, что в гавайском алфавите 13 букв? Да. 13 букв, представляете?
2: Правда, что...
0: Да, нет, а вы знаете, на самом деле мы тоже очень усложнили русский язык, потому что есть люди, которые вообще общаются только на 5 словах. Они просто их
2: каким-то... Я знаю даже каких.
0: Да, они их как-то меняют. Вот.
1: Интернационно просто.
0: То есть, по сути, можно изучить 5 слов, и любой русский человек себя поймет. Ну, так или иначе.
2: Абсолютно правильно.
0: Правда, что кенгуру может прыгнуть на 30 метров в длину? Нет, максимум около 14. Правда, что рекорд по неспанию составляет 11 суток подряд? Да, и правда, что тютелька — это старое название замочной скважины? Нет. Аплодисменты!
1: Поздравляем, Кристина, вы большой
2: молодец. Ура, ура, ура! Я рада.
0: И, конечно, мы еще подарим вам 10 секунд для вашей громкой радости, чтобы все о ней узнали.
2: Друзья, Смоленск, привет! Погода радует, даже если дождь, неважно. Всем хорошего настроения, позитива, улыбайтесь. Улыбка вообще просто должна сиять на ваших лицах и никогда не сходить, что бы ни случилось в этой жизни. Поэтому я очень рада, что я дозвонилась, слушаю DFM, в общем, на волне, и танцеваем.
0: Ура!
3: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудили». Мой шоу. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Задумаются о великом.
4: И выясняем, что значит «хурды-мурды».
1: «Хурды-мурды». Вау, это не название фильма, нет?
4: Неплохо было бы, как есть «Шурлы-мырлы», астраханская версия «Хурды-мурды».
3: И порадуются за вас, как за себя.
5: Попадать.
1: Да!
5: Валять дурака.
0: Да! Кисна, Мика.
5: Кисламина.
1: Браво!
3: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
6: Только на радио DFM.
3: Реклама.
7: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
8: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Когда заберет на своем видео скидка лед.
11: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
12: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
5: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
13: Реклама АО «Хелен Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
15: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
17: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
18: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
19: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
20: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Панель за 2025 год.
21: В ленте.
22: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
23: А теперь тусовка.
24: On DFM.

0: А вы знаете, друзья, что у нашего Попика вчера был день рождения. Дмитрий Попов, поздравляем
1: Спасибо вам большое.
0: Наш любимый коллега, самый лучший напарник, самый невероятный друг вообще. Человек, который, вы знаете, вот люди знают, что у него всегда можно попросить деньги и можно не возвращать. Это вот человек, который всегда не сможет отказать.
1: Приятно, что рядом с вами есть человек, у которого есть всегда есть деньги.
0: И приятно, что рядом с тобой есть человек, который всегда тебя за это наругает и скажет, ты дурачок, что ты делаешь и все такое. Как-то пытаюсь сохранить его зарплату, друзья, это очень трудно. Вот мы тебя поздравляем.
1: Спасибо большое, Юль, спасибо. Честно говоря, вот не люблю внимание к своей персоне, но приятно, приятно.
0: Ты знаешь, я же, Попову, честно говоря, дофига лет.
1: Ну, я не скрываю своего
0: возраста. Он миллениал. Вот, это у нас 80-е. И у нас, я точно знаю, что мы в детстве очень любили торт «Муравейник», все. И я сегодня подумала, надо купить Попику торт, свечки, как-то, чтобы он желание загадал. Подарок, конечно, тоже в конверте, это все понятно. Я подумала, как же классно купить муравейник. Вот это же такое детство. А потом я посмотрела, почему мы никогда не замечали, что муравейник похож на, кучу...
1: Просто муравейник.
0: Просто большая какашка, честно. И я подумала, свечки в какашке будут смотреться не очень хорошо. Скорее всего, это будет как будто бы некрасиво. Поэтому ты будешь есть медовик.
1: Мой любимый торт.
0: Да.
1: В топе два у меня. Медовик и птичье молоко. Это в детстве было птичье молоко. Сейчас, конечно, медовик на первом месте.
0: А я еще зефир в детстве любила. Мне кажется, что у нас был какой-то другой. Он был, может, потому что это был дефицит. Он так пах. Он такой был классный. Боже. А я еще помню, как мы эти, батончики, помните, на Б, на М, на С, которые мы сейчас не можем называть, потому что они еще существуют. И я помню, они были такими дефицитными, что мы по кусочкам маленьким нарезали и каждый день по чуть-чуть ели.
1: Я сохранял потом этот фантик, потому что он...
0: И нюхать!
1: Пах.
0: Да! Боже, миллениалы, дайте я вас обниму! Какое у нас все-таки было
1: детство!
0: Это просто вообще! Мы за банку сгущенки готовы были все что угодно сделать, мне кажется. Вот честное слово, я один раз всю квартиру убрала, пропылесосила.
1: Лишь бы сладкое,
0: за банку сгущенки, да. Так, тема у нас сегодня.
1: Да, какая фраза моментально портит вам настроение? Ваши комментарии в группе Радио ДФМ ВКонтакте. Прямой номер для сообщений 965-115-5-115.
0: И напишите, пожалуйста, Диме поздравления. Вот по этим же координатам там ВКонтакте, в Максе можно написать. Он все прочитает, будет улыбаться, будет счастливый. Человек, конечно, приятно в день рождения получать поздравления. Так что, друзья, очень ждем.
2: 3, 2, 1, go! Радиоканал ДФМ Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха вечером плюс 18 градусов, ночью плюс 15. Завтра также ожидается пасмурная погода и осадки. Температура воздуха до плюс 17 градусов.
2: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на ДФМ.
5: Получи прочные знания для успешной карьеры. Поступай в Вологодскую государственную молочно-хозяйственную академию. Доступно среднее и высшее образование. Современная учебная база. Более 700 бюджетных мест. Социальная поддержка и помощь в трудоустройстве. Принимаем документы с 20 июня. Подробности на сайте прием.молочная.ру.
6: Вологда, встречай! Выставка «Пауки-гиганты» в вашем городе. Огромные пауки, змеи, ящерицы совсем рядом. Адреналин и яркие впечатления гарантированы. С 6 июня по 1 июля ТРЦ «Рио». Окружное шоссе 12. Ежедневно с 10.00 до 20.00. Приходите и убедитесь сами. 0+.
7: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: 19:03 в Москве, а по телеку в рубрике «Народные советы» сейчас рассказывают, как из пельменей и спичек сделать торт в день рождения. Если такие истории вас не интересуют, слушайте радио, потому что мы подобных лайфхаков не знаем, но знаем много всего остального. Здесь Дмитрий Попов, который только что как раз загадал желание
1: и задул свечки. Благодарю. Юля Погодь здесь вместе с нами, со всеми.
0: Да, с днем рождения, дорогой.
1: Спасибо.
0: Ну и, конечно, мы продолжаем обсуждать тему.
1: Какая фраза моментально портит вам настроение?
0: Планы изменились. Вот это, конечно, отстой. Когда вы договариваетесь куда-то идти, все вместе. И вот начинается. Особенно меня бесит. Я понимаю, что вся прогрессивная общественность молчит, но я, как обычно, скажу. Меня особенно раздражает, когда, знаете, на свадьбу приглашаешь, да, и каждому же заказываешь, ну, то есть ты там за человека платишь. Не просто стол накрываешь, а за человека. И когда в последний момент говорят, а мы не придем, у нас планы изменились. И я всем невестам, вот когда я ведущая свадьба, я говорю всем невестам, обязательно приглашайте на 20% больше людей, чем вы рассчитываете. Они говорят, а как? Мы же, у нас точно все придут. Я все время слышу это. Мы точно уверены, у нас все придут. И 20% стабильно не приходит. Поэтому, если вы оплачиваете, неважно, день рождения, свадьба, еще какой-то праздник, имейте в виду, что примерно 20 человек, ну, из 100, 100% вот как-нибудь отвалятся.
1: Ну и купите лоточки, конечно, заранее, на всякий случай.
0: Да, но в конце концов, всегда там на месте можно что-то решить, но просто обидно, когда, например, у вас свадьба, вы пригласили 30 человек, а пришли, например, 15. Ну и пустые, ну это очень грустно, и на невесту прям, ну, смотреть очень больно. Так, а я говорил от мужа. СМС от воспитателей детского сада. Ваш ребенок сегодня подкашливал тихий час. Вам бы дома посидеть. У нас конкурс осенней-зимней поделки. Вот не любят, оказывается, поделки делать. А это же шишка. Потом берешь
1: желудь.
0: Ну, очень хорошо. Там склеиваешь пластилином. Прекрасно. Это же креативно.
1: Конечно, детям только дают это задание, а не родителям. Но почему-то наоборот происходит.
0: Мне просто, я понимаю, что если бы у меня была такая история, то я понимаю, что мой ребенок меня бы возненавидел. Знаешь, почему?
1: Потому что ты бы за него все делала.
0: Конечно, я бы сказала, так, подожди, ща мы всем утрем нос. Ща мы сделаем так, они обалдеют все. Ты просто, давай, ты мне просто подавай шишки, а я... И это ужасно, друзья, так нельзя делать, но я действительно делала бы именно так 100%, потому что я люблю выигрывать, мне нужна победа. Мне надо выиграть. Так, а всем добрейшего вечерочка. Мне портит настроение, когда мне утверждают, ты что, забыла? Например, сыночек, которому не положил перекус в лагерь, не купленную шоколадку доченьке, муж, лучше промолчу. Так, я ссылаюсь на раннюю деменцию. Вот, кстати, очень удобно, да? Просто, а вы знаете, мне...
1: Что?
0: Нет,
1: что
0: мне? 37, да, у меня деменция. Уже все ранее. Просто бывает ранее. Все, вот сейчас же все помолодело. Сейчас все болезни молодеют. Так, еще. Такова жизнь. Ну, это же так просто, господи. Вот когда-то говорят, это же так просто, я сразу вспоминаю, знаете, в каждом классе, вот я уверена, у каждого из вас была одноклассница, которая, если что-то спросишь на уроке, она вот так руку закрывает сразу все, чтобы у нее не подглядывали, такая... Не надо меня отвлекать! Так, чтобы учительница слышала. Не надо меня отвлекать! Не надо меня отвлекать вообще! Не надо! Сами учите! Вот это все. Боже! А потом они удивляются буллингу. Ну, буллинг — это плохо, друзья. Ну, просто потом с ней не разговаривают и смотрят на нее, извините, как...
1: Да, не надо быть стервой.
0: Ну, это плохо, это, да, прям некрасиво, да, на мой взгляд. Это из серии, как вот если перевести на взрослый язык, ты, не знаю, что-то не сделал, тебя твой коллега вместо того, чтобы прикрыть, пошел и стукнул начальнику. Так, друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать эту тему. Обязательно пишите нам что-нибудь интересное.
1: Группа радио DFM ВКонтакте и прямой номер для ваших сообщений 965-115-5-115.

0: связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама. Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 520 000 рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
1: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Welcome back, and right now... А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, напоминаем, что у нас сегодня первый лунный день. Что важно сегодня делать? Обязательно стройте детальные планы, визуализируйте мечты. Мысли формы все обретают плоть. Как это делать? Нужно представлять. Не просто вот я хочу, да? Самое простое, это сказать, я хочу. Визуализация работает не так. Вы должны представлять так, как будто бы это уже с вами случилось. Например, если вы хотите квартиру, вы должны представлять, как вы ее обставляете, как вы по ней ходите, вот, откуда у вас будут деньги на нее, вот, как вы ипотеку по сниженной ставке берете. Ну, какие-то вещи, которые вот действительно будут реальные и которые у вас уже произошли. Вот тогда это работает. С любовью. Обязательно человек, вот вы ждете человека определенного, представляете, как вы уже его обнимаете, что вы с ним ощущаете, какие чувства вы испытываете, что вы с ним делаете, подходите ли вы друг другу по каким-то там, ну, историям совместным и так далее, в быту.
2: То есть как будто вы уже его нашли.
1: Как будто вы уже вместе живете, например, да, вместе каждый день проживаете. Вот тогда это действительно правильная визуализация. Поэтому детально визуализируйте сегодня абсолютно все. Первый лунный день для этого и создан. Совершайте неспешные прогулки на природе. Очень важно в этот период напитываться силой земли, воздуха, огня, может быть, воды. Читать мудрые книги, медитировать, очищать пространство вокруг себя. Порядок в доме привлекает порядок в мысли. Дарить тепло родным. Вообще, в принципе, говорить людям хорошее. Вот видишь, Попик, я сегодня тебе хорошее говорила, первый лунный день отработали. Заниматься любимым хобби. Вообще, то, что вы любите делать, сегодня очень важно, как-то, чтобы это было с вами. Готовить простую еду, заглянуть вглубь себя, накапливать силы в тишине. Вот этот период, первый лунный день, начало лунного цикла, оно всегда для того, чтобы вы всю энергию в себе сосредоточили и пустили на то, чтобы ваши мечты, желания исполнялись. И пусть так оно и будет.

0: on DFM.
1: Друзья, между прочим, скоро поиграем.
2: У нас впереди игра называется «Есть контакт». Звоните, если хотите получить от нас фирменную кружку. 8-495-956-101-2.
1: Фирменную кружку. Ты так сказал сейчас? Знаешь, как-то зазывай на дынями торгуешь.
2: Я себе ее представил. Она же такая шикарная.
1: Не, она правда хорошая. Да, друзья, так что пишите нам чего-нибудь. Кстати, тебя здесь поздравляют. Наш Макс и Наденька поздравляют. Анечка, Вильк, спасибо большое за поздравление.
2: Спасибо большое.
1: Мне приятно. Вот, честно говоря. Кстати, мне понравилось, как Надя написала: «Дмитрия, с днем тортика». То есть, понимаешь, уже наступает такой момент, когда не хочется говорить день рождения. Потому что мы сегодня вот с Димой обсуждали, что действительно мы как-то все перестали любить свой день рождения.
2: Ну, как-то правда. Вот мне, честно говоря, веселее на другой вечеринке, на чужой.
1: На чужой.
2: На своей.
1: Вот прям класс. Вот ты чувствуешь себя счастливым, прекрасным, у тебя все окей. А когда вот твой день рождения, какая-то тревога, какой-то момент, что, боже мой, я на год ближе. Вот к...
2: Нет, ну, конечно, как... приятно получать поздравления, особенно когда звонят, вспоминают, помнят о тебе, это хорошо. Но вот, сам
1: не
2: момент,
1: знаю.
2: Когда вот даже вот этого визуального контакта, когда действительно приходят гости, начинают тебе говорить много-много-много-много всего, как будто даже, вот не знаю, наверное, действительно это возраст
1: с
2: какой-то.
1: С возрастом.
2: Уже. Да.
1: Это как-то правда. И я, например, знаю, что овны, ну, овны вот недавно отмечали, я знаю, что овнов практически у всех была история, когда они закрылись дома и вообще не хотели никого видеть. Вот я знаю, что нас накрыло прям вот так, по жести. И очень многие вообще сейчас, ну, как будто бы вот находятся в какой-то истории в себе. Не хотят больших пышных вечеринок, вот этих праздников огромных. Не знаю почему. А может быть, мы просто приходим в какую-то историю осознанности. И, кстати, между прочим, считается, вот если говорить про эзотерику, то в день рождения вы, наоборот, должны провести день в одиночестве.
2: Наедине с самим собой?
1: Да, наедине с самим собой. И действительно, вы должны принимать в этот момент энергии. Вы должны принимать энергии, которые в этот период даются вам из космоса.

0: И хорошо, когда люди там, ну, то есть вот такая вот пьянка-гулянка до синих соплей, то есть по нашим, получается, историям, вот эзотерическим, если брать, неправильно.
1: Да, ну просто в какой-то момент ты понимаешь, что это один из способов, немногочисленных, который сейчас остался, это возможность увидеть всех своих старых знакомых, всех своих друзей,
0: важно,
1: которых, может быть, сто лет уже не видел, а это действительно хороший повод встретиться с друзьями.
0: Да.
1: Сейчас таких поводов все меньше и меньше.
0: Ну, опять же, вот понимаешь, как ты думаешь, напрягает всех не хочется. Потому что мы миллениалы просто такие. Мы как-то не... Ну, вы же знаете, ребят, вы же тоже наверняка. Не хочется никого напрягать как-то. Не знаю. Может, у нас с тобой такая история?
1: Может быть. Ну, или опять же, это там, сила уже там, года рождения.
0: Ну, я еще молодая, Попов старый. Давайте сразу скажем. А то все думают, что наоборот. Нет, дорогие друзья, давайте не будем об этом. Как говорится, все наоборот. И, кстати, в ближайшее время мы это докажем. Поиграем.
1: Да, у нас впереди игра. Напомню, есть контакт. Звоните 8-495-956-101-2.

0: Эй, сосед, а ты где забор покупал?
1: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника. Плюс доставка. Цены отличные. Весь металл по ГОСТу.
2: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Раз, два.

0: надо считать.
1: В автосалоне «Авангард» обновлен весь модельный ряд автомобилей «Хавейл». Выгода по программе «Трейд-ин» до 200 тысяч рублей. «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 55-03-21. Акция действует до конца месяца.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

0: есть контакт. Есть контакт.
1: Итак, прямо сейчас мы играем «Есть контакт». Один дозвонившийся слушатель другому объясняет три слова, не используя однокоренные. Если все сложится, то подарим нашу фирменную кружку. Но у нас есть один дозвонившийся слушатель, и это Алексей из Курска. Алексей, приветствуем вас.
2: Да-да, здравствуйте.
1: Алексей.
2: Да-да-да, я слушаю.
1: Как у вас понедельник проходит?
2: Как понедельник.
1: Вот давайте десточку поставим и все. Потому что я чувствую, это вы сейчас наговорите.
2: Да.
1: Пускай понедельник будет понедельником. Алексей, ну, вам придется сражаться, не то чтобы сражаться, со мной играть в одной команде.
3: В связке.
2: Я понял.
1: Мне придется вам объяснять слова, не используя однокоренные, не подсказывать, с какой буквы они начинаются, и не произносить эти слова.
3: Ну, вы готовы?
1: У нас с вами будет, Алексей, минута. Один на один.
2: Давайте как, не однокоренные.
1: Алексей,
2: ну,
1: это моя забота.
3: Это уже я он понял. Будет, а вам надо просто отгадать.
1: Договорились? Угу.
3: На хорошо. Старт, внимание, поехали.
1: Поехали. Итак, Алексей, первое слово. Вот вы ее покупаете, это как орешек. И вот она одна попадается такая, и панцирь у нее не раскрывается. Вот такая вот бывает. Что это такое за орешек такой, зелененький внутри?
2: Фундук?
1: Нет. Соленый.
2: А, соленый. Ну. Фисташка.
1: Фисташка. Да, есть. Фрукт. Все думают, что он на пальме растет. На самом деле не на пальме. И он такой...
3: Сложно пошел.
1: Да, волосатый. И как чешуйки на нем, как у рыбы. И желтый он внутри, сладкий.
2: Ананас.
1: Да.
2: Ананас.
1: И последнее слово. Алексей, у вас деньги в долг есть?
2: Да, да, да.
1: Вот это что, вот я к вам с чем обратился? С чем я к вам обратился?
2: Кредит.
1: Нет, не кредит. Я
3: с
1: вас...
3: разводом.
1: Говорю, пожалуйста, Алексей, дайте мне вот 1000 рублей до пятницы. Вот я вас очень, вот что я делаю? Ну, пожалуйста, я вас что делаю?
2: Подсады.
1: Вот это было сложное слово, о котором мы уже...
3: Сложное слово, просьба.
2: Займы.
1: Просьба.
3: Слово просьба, да.
1: Но я не знал, что вас попросить такого.
3: Но зато фисташки на нас уже были, поэтому вы точно совершенно зарабатывайте наш подарок, аплодисменты.
1: Алексей, вручаем вам нашу фирменную кружку, поздравляем.
3: Ну и, конечно, дарим самое ценное, что у нас есть вам. И, кстати, вот сейчас исключение из правил, там рядом стоял человек, который точно отвечал первее, чем Алексей, вот на все ответы. Ему мы тоже подарим 10 секунд. Вот каждому по 10 секунд, кто... Передавайте
2: привет.
3: Приветы.
1: Так, кому будет ваш привет?
2: Передай привет. Надежда Витальевна, исключение.
1: Так, есть зачитано, Алексей, кому ваши приветы?
2: Да, Караевой Надежде Витальевне передаем привет огромный.
1: Так.
2: Ну, всем друзьям, которые нас знают, и всем-всем. Цветану, Евсею.
3: А я вот, я же пропустила начало, все уже поняли, да, я убегала, тут немножко Попов один начал. Алексей, случайно, не из Воронежской области?
1: Курск.
2: Курск. Просто... Тут у нас гудит все... Это
3: звучит, Алексей, просто вот так, как будто бы Воронежская область. Да.
1: Нотки вот эти.
3: Гудит, да. Ну, давайте.
1: Ребят, вам большой привет, спасибо, что дозвонились. Фирменная кружка, напоминаем, еще раз ваша. Все, всем пока, спасибо вам за участие.
3: Вы крутые!
0: Есть контакт.

0: Реклама. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
1: Подробные условия уточняйте в официальных дилерах Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Когда заберет на своем видео скидка лед.
6: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
7: 6+, ОМБ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: Конкретные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Все сложится с новым кроссовером Данет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. С 11 по 17 июня. Шашлык Лента Фреш из свиной шеи в брусничном маринаде. 499 рублей за килограмм. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками! В ленту!
4: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
6: Up the next.
7: А дальше тусовка.
6: On DFM.
7: Потому что

0: сегодня тему обсуждаем.
1: Какая фраза моментально портит вам настроение?
0: Очень много таких фраз, оказывается. Вот, например, мужчина, уже 11 час, мы сегодня больше не продаем. А еще не фраза, а слово. Елена пишет, очень раздражает, когда в очереди обращаются женщиной. Женщина, что вы здесь стоите? Женщина, вот это вот все. И, кстати, очень многим портит фразу «Ну идите, идите, мы подождем, взвесьте». Вот это вот, ты стоишь в очереди, у тебя времени так не супер много, и вдруг кто-то забыл что-то взвесить, мы подождем, говорит продавец. И ты понимаешь, что все, ты попала. А самое главное, вы заметили такой момент? Ты занимаешь самую короткую очередь. Ты выбираешь ее специально, ты мониторишь, ты видишь, что вот она, самая короткая. Почему-то именно эта короткая очередь всегда проблемная. Всегда. А еще, знаете, что меня бесит? Я, опять же, понимаю, что вся прогрессивная общественность молчит, но я скажу, очень раздражает, когда говорят, скажите, чтобы за вами не занимали. Почему я должна быть вестником этих плохих новостей? Почему я должна вот это вот слышать? Вот, знаете, вот это вот.
1: У меня совсем чуть-чуть продукт.
0: Да, ну вот это вот. Вот это. И ты говоришь просто, не занимайтесь, пожалуйста. Сказали не занимать. И на тебя смотрят так, то есть ты получаешь весь негатив на себя принимаешь. Это как история в маршрутке, ребят. Вы сейчас точно поймете. Никогда нельзя в маршрутке садиться где?
1: Рядом с водителем.
0: За водителем. Вот место за водителем, оно проклято. Вы должны это понимать, потому что вы, садясь туда, получаете сразу профессию. Кондуктор. То есть вы обслуживаете весь салон. Все, кто будут заходить, все будут передавать через вас, а вы должны будете аккуратненько вот эту сдачу или что-то вот это вот, копеечки эти, передать, чтобы они не уронились. А, извините меня, иногда бывает так, что маршрутку трясет. Ну, то есть это такая себе история тоже. И тебе за это даже спасибо никто не скажет. Это

0: старше 12 лет. Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет. Ди-Ньюс.
1: На ДФМ. Здравствуйте, с вами Павел Антонян. 1250 правонарушений пресекли вологодские дружинники в этом году. 11 театральных коллективов со всей России выступят в Вологде на фестивале уличных театров «Кружево историй». До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. 1250 правонарушений пресекли вологодские дружинники в этом году. Дружинники муниципальной стражи каждый день выходят на улицы вместе с патрульно-постовой службой. Они задерживают хулиганов, дежурят на массовых мероприятиях и помогают полиции поддерживать порядок. За первые 5 месяцев этого года студенты-дружинники помогли выявить и пресечь 1250 правонарушений, из них более 400 административных. Волонтеры участвовали в задержании 315 нарушителей. Больше всего дружинников готовят в Вологодском строительном колледже, Вологодском колледже права и технологии и Вологодском индустриально-транспортном техникуме. 11 театральных коллективов со всей России выступят в Вологде на фестивале уличных театров «Кружево историй». Фестиваль пройдет в Вологде в период с 19 по 21 июня. На открытых пространствах областной столицы выступят 11 театральных коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Череповца и других городов. Площадками для уличных спектаклей станут Кремлевская площадь, аллея на проспекте Победы и Благовещенский сквер рядом с ЦУМом. Фестиваль станет частью событийного проекта губернатора «Лето русского севера» без возрастных ограничений. До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 тысяч рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
0: Ди-Ньюс. Радио Ди-ФМ. Для лиц старше 12 лет.

0: реклама. Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
1: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия уточните в официальных дилерах Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
7: В кино с 18 июня. Мистический хоррор от продюсера Леонардо Ди Каприо.
8: В детстве я видела страшные сны. Мне являлось оно. Нечто жуткое.
7: Теперь ее сны прорываются в реальность. Оно. Ночной кошмар. В кино с 18 июня. 18+.
9: Все, за что вы любите Радио ДФМ, теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на ДФМ с телефона и скачайте.
10: Welcome back, and right now.
9: А теперь тусовка.
10: On DFM.

0: Реклама. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
1: Подробные условия уточняйте в официальных дилерах Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max с комплектацией комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
2: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
3: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
4: Помогите найти зубастого продажника.
5: Мне очень нужен четкий программист.
6: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
7: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
9: Welcome back, and right now.
10: А теперь тусовка.
9: On DFM.

0: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Предложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82. ДФМ.
2: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

радио DFM.

0: Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма. В медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел», качество которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
2: Официальный дилер BLG «Мартен». Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш BLG на привлекательных условиях всегда в «Мартен». Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде 70 72 82.

Радио DFM. В Москве 23 часа. Радио DFM.

promise. Was losing control. Crazy night. Intense.

0: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца июня.
2: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связей, информационных технологий и массовых коммуникаций для лиц старше 12 лет.

DFM. Радио DFM. DFM. В Москве час. Радио DFM.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связей, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет. 5 миллионов человек уже слушают фирменные ремиксы радио ДФМ на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы.

Радио DFM. В Москве 2 часа. Радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовой информации.